0: Дякуємо, Тетяна Брайс. Всего доброго.
1: Читаете комиксы? Проводите время за настольными играми? Коллекционируете фигурки и различную атрибутику? А может, ищете подарок для себя или близких? Тогда ждем вас в гик-шопе «Бэтмун». Первый специализированный магазин рад предложить большой выбор комиксов и манги, настольных игр и фигурок, постеров и стикеров, докимакур и другой атрибутики по вашему любимому фандому. Поможем подобрать подарок или предложим подарочный сертификат. Действует постоянная акция «Скидка в день рождения». Также работаем с организациями по безналичному расчету. Ждем вас по адресу проспект Карла Маркса, 63, отдел номер 2.
2: Новости на радио Карибу Арт.
3: Россияне летом часто имитируют бурную трудовую деятельность. Проще говоря, делают вид, что работают. В теплое время года рабочие процессы неизбежно замедляются, говорят специалисты. По данным исследования рынка труда, более половины россиян признаются, что им тяжело трудиться летом, а около 31% отмечают сильное падение мотивации. Главным отвлекающим фактором становится желание уехать на отдых. Около 42% работников готовы даже пожертвовать частью зарплаты ради сокращенного рабочего дня летом, так как фокус смещается на хобби и прогулки. Также массовые уходы коллег на отдых тормозят рабочие коммуникации и снижают общую мотивацию сотрудников работать в полную силу. Друзья, ну тут 0% осуждения, 100% понимания. Главное вовремя кивать на совещаниях. Ну и, кстати, сегодня отлынивать от работы официально разрешено. 15 июля отмечается День русской лени. Главное, чтобы об этом не узнал начальник. 12.05 в Магадане. Продолжаем имитировать бурную трудовую деятельность под любимую музыку на радио Карибу Арт. За пультом с тобой Наташа Белая. Всем отличного настроения и побольше позитива. Тогда все точно будет хорошо.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Диспетчерская служба такси «Престиж». Заказы по телефонам 633-333 и 644-444. Требуются диспетчеры и водители на офисные и личные автомобили, заключение договоров с предприятиями. Также автомобили сдаются в аренду. Диспетчерская служба такси «Престиж». Телефоны 633-333 и 644-444.
3: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефонам 600-04-99, 62-55-03.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Бильярд – это философия, спорт и, конечно, особенная атмосфера. Это игра для тех, кто готов рискнуть. А рискнуть можно только в Чикаго.
6: Welcome to Chicago.
5: Чикаго. Игра в удовольствие. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-2969.
7: С заботой о вас Мегуми предлагает широкую линейку товаров для создания уюта в доме и уходовые косметические средства для красоты и здоровья от производителей Японии и Южной Кореи. Выбирать качество – значит выбирать Мегуми. Улица Горького, 8. Телефон 8-924-691-7642.
8: Комната маленькая, а мечты большие? Пора все менять. Освободи пространство за секунду. Для танцев, спорта, жизни. Колесо? Легко. Дом, который подстраивается под тебя. Кровать-трансформер. Освободи место для жизни. Сомдеко. Кольцевая 13/1.
9: А здравствуйте. А можно домашние вещи из Магадана отправить?
10: Да, но только упакуйте сами. У нас тары нет.
9: Ясно.
10: Да, но мы не страхуем грузы из Магадана. Идите в страховую сами.
9: Понятно.
10: С этажа снести не можем. Таскайте сами. Привозите к нам на склад сами.
11: Устали платить и все делать сами? Хотите достойного сервиса? Тогда вам к нам! «Адамант» окажет достойный сервис по оптимальной цене с полным комплексом сопутствующих услуг по отправке домашних вещей. «Адамант» – партнер надежный. Я ручаюсь!
12: Мечтаете об уютном доме?
13: Вам в «Электросвет».
12: Здесь есть все, чтобы сделать ваш дом стильным и функциональным.
13: Люстры и светильники на любой вкус. Современная автоматика для безопасности. Стильные розетки и выключатели, а также все для монтажа и ремонта. На Пролетарской, 19. Телефон 211-213. «Электросвет». Электромаркет и светотехника без компромиссов.
14: Просто делайте хорошую рекламу. И деньги придут. Лео Бернет. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: Радіо Карібу Арт. Спонсор випуска – компанія «Адамант». По данным синоптиков, 15 июля в Сосумане преимущественно без осадков, температура около 18, выше нуля, ветер юго-западный с порывами до 4 метров в секунду. В Балаганном преимущественно без осадков, температура до 14 градусов тепла, ветер юго-восточный с порывами до 2 метров в секунду. В Талоне также преимущественно без осадков, температура около 15, выше нуля, ветер восточный с порывами до 3 метров в секунду, а в Магадане в среду преимущественно без осадков, температура ночью до 12 градусов тепла, днем около 16 выше нуля, ветер юго-западный с порывами до 2 метров в секунду. Спонсор выпуска – компания «Адамант».
1: Внимание, вопрос. Какая компания может перевозить грузы по железной дороге, а также морем, контейнеры любого типа, а также рефрижераторы, перевозить автомобильную мото- и спецтехнику, а также генеральные грузы?
2: Надежность и качество.
3: «Адамант» молодцы.
4: Достойный сервис.
2: «Адамант», да. Индивидуальный подход.
5: Наш ответ – «Адамант».
6: Победа знатоков. Это «Адамант».
7: Улица Речная, дом 10, телефон 6144.
0: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе с Карибу Арт.

0: Десятник на Карибу Арт.
1: Радио Карибу.
2: Лень – это привычка отдыхать до того, как устанешь.
0: Слушать Карибу не только круто, но и весело.
1: Я люблю Радио Карибу.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Поход к врачу больше не стресс. Любую проблему решим. Медтраст приглашает для консультации к лору, неврологу, офтальмологу, дерматологу, гинекологу. Медтраст. Лечит добрый доктор вас. Запись 68-21-22.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Внимание! Грандиозный финал! Магазины «Электрокомплект», «Аквадом» и «Радио Линк» объявляют о сокрытии и тотальной ликвидации товара. Это последние дни работы. Скидка 60% абсолютно на все. Успейте, пока полки не опустели.
5: Магазины «Зоомир» – настоящие друзья человека. Здесь представлен большой выбор товаров для вашего питомца. Наполнители, корма, лакомства, лежанки, домики и многое другое. «Зоомир» – торговый центр «Море Молл», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2.
6: В чем нуждается твой дом? Это окна и балкон. Остекление помещений – это главный наш закон. Компания «Мир окон» изготавливает и устанавливает окна, двери, лоджии, балконы, калымские холодильники, а также москитные сетки. Мир окон. Полный комплекс работ по ремонту пластиковых окон и дверей. Мир окон. Выезд мастера по городу бесплатно ежедневно. Подробности по телефонам 607-404-211-101. Мир окон. Улица Нагаевская, 36.
7: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
8: Твоя компания растет как на дрожжах. Раскрой секрет.
9: Поверь, мой друг, все просто очень. С кем доставляешь груз для бизнеса ты?
8: Не скажу так сразу точно.
9: А вот с Адамантом. Тесно 20 лет уж скоро.
8: А стоит? О них я слышал где-то.
9: По звонку в любое время спора все про груз свой знают. Ответственность и качество услуг и цены. Мне, как доброму клиенту, все в них ладно.
8: Что ж раньше?

0: Актуальная свежесть. Уже сейчас. На 104.2 FM. Свежесть этой недели представляет компания «Митрал». На заказ корпусная мебель, кухни, шкафы и купе, кухонные фартуки, обработка стекла и зеркала. Звони в «Митрал» 200-800.
1: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Одевайтесь модно. В магазине Kinder City поступление новой школьной коллекции одежды и обуви. Большой выбор блузок, рубашек, брюк, платьев, классических костюмов и многое другое. Размерный ряд для мальчиков от 116 до 182 сантиметров. Для девочек от 116 до 170 сантиметров. Kinder City. Торговый центр «Северное сияние», бутики 28 и 28Б.
3: Магадан. Встречай падл. Спорт, который стал мировым трендом, теперь доступен в территории спорта. Уже сейчас. Современные корты, аренда ракеток и мячей, тренировки для новичков. Попробуй новый формат спорта, который захватывает с первой секунды. Территория спорта. Выбери свою игру.
4: Удачный шашлык в мясном номер один. В маринаде или уже готовый прямо с мангала. А также колбасы и деликатесы, соусы, салаты, овощи и свежий хлеб. Мясной номер один. Полярная 5, кольцевая 15, пролетарская 77А.
5: Компания «Нордтрак» – твой надежный союзник на дороге. Запчасти на любой коммерческий транспорт. Масла и смазки премиум-класса. Современное оборудование и инструменты для гаража. Все, что нужно, чтобы твой бизнес ехал без остановок. Работаем без выходных, чтобы твои машины не простаивали. Приезжай. 6-й километр основной трассы. Здание 21Б/1. Звони. 8-914-038-89-98. «Нордтрак». Качество. Всегда в комплекте.
6: Требуется в короткие сроки доставить товары, срочно отправить документы или транспортировать крупногабаритные грузы. Компания «Авиапартнер» поможет вам в этом. Более 18 лет мы предлагаем полный комплекс услуг по оперативной доставке грузов на территории России. Телефон 202-300. Телефон в Москве 495-787-74-21. «Авиапартнер». Когда цель очевидна.
7: Российские экологичные межкомнатные двери. Современное надежное покрытие. Новинка. Двери скрытого монтажа без наличников. Магазин «Визит» на Рабчатова 16. Телефон 65-01-10. Склад «Герлеон». База УСИС. Зайцева 1. Телефон 63-74-78.
8: Магазин «Мегавольт». Три этажа. Сотни метров витрин. Инструменты. Расходники. Товары для охоты и рыбалки. Автотовары. Работаем с НДС. У нас действуют бонусные программы для юридических и физических лиц. Работаем по договорам отсрочки платежа. Магазин «Мегавольт». Все от отвертки до моторной лодки вы найдете в нашем магазине. Магазин «Мегавольт» на Пролетарской, 49.
9: Вести бизнес без рекламы все равно, что подмигивать девушке в полной темноте. В обоих случаях о своих действиях знаете только вы. Стюарт Хандерсон Брит. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: Любопытные факты, захватывающие истории в специальном проекте «Машина времени» на Карибу.
1: Спонсор программы – компания «Герлеон». «Герлеон» – территория низких цен. Сегодня, 15 июля, отмечается Всемирный день навыков молодежи. Он появился с целью улучшения социально-экономических условий для молодых людей. Сегодня в мире насчитывается более миллиарда молодых людей в возрасте от 15 до 24 лет, что составляет 16% населения мира. Причем молодые люди оказываются безработными в 3 раза чаще, чем взрослые. Наиболее остро проблема стоит в развивающихся странах. Рынок труда меняется, и молодым людям надо постоянно адаптироваться к новым условиям и приобретать востребованные навыки. Лень считают одной из черт русского характера. Они слагают легенды и былины, а наиболее продвинутые россияне величают ее прокрастинацией. Конечно, с этим можно не согласиться, все-таки лень свойственна всем вне зависимости от национальности. Тем не менее, именно 15 июля отмечают День русской лени. Психологи считают, что лень – это вовсе не самая порочная черта. Ничего не делая, человек способен трудиться внутренне, мобилизуя свои интеллектуальные и духовные ресурсы. Кстати, похожий праздник есть почти у всех наций, а первыми его начали отмечать в Колумбии. В этот день в Магадане в 1954 году состоялось торжественное открытие некогда главной спортивной арены Колымы – Дворца спорта. Магаданцев ждали комнаты для занятий, удобные раздевалки, душевые, а также буфет и спортивный зал. Сегодня здесь тренируются школы высшего спортивного мастерства. За время работы Дворца спорта здесь выросло немало известных спортсменов. Именами олимпийских чемпионов Елены Вяльбе и Александра Лебзяка гордятся как в Магаданской области, так и за ее пределами. А еще это день мармеладных червячков. На рыбалку с ними не пойдешь, но многие из нас на них клюнут. Вообще считается, что жевательный мармелад появился в 18 веке во Франции, а готовили его из айвы и яблок. Однако, по некоторым версиям, предком мармелада является восточная сладость рахат-лукум, которую тысячелетиями готовили из розовой воды, фруктов, крахмала, меда и других натуральных компонентов. Кстати, о червях. Такая форма была изобретена в 1981 году, чтобы соблазнять детей, одновременно вызывая отвращение у их родителей. И эта идея была чрезвычайно успешной. Мармеладные черви сейчас являются вторыми по популярности мармеладными конфетами после медведей. У меня на этом все. Спасибо за внимание и до новых праздников.
0: Время обновлений. Делайте ремонт, а помощником станет магазин «Визит». Уже сейчас новое поступление входных металлических дверей, сантехники, пиломатериалов. Большой выбор различных стройматериалов, фурнитуры и инструментов. Магазин «Визит». Выбор очевиден. Улица Наровчатова, 16. Телефон 650-110.
2: Машина времени. На Карибу.
3: Новый час на Карибу.
4: Новая глава нашей жизни.
5: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
6: Я люблю под вас танцевать.
7: И я.
8: Я тоже.
9: Я вас обожаю.
10: Вы молодцы.
11: Вы правда молодцы.
6: Карибу – самая хорошая радио.
12: Танцуй, живи, слушай Карибу.
5: Новый час на Карибу.
12: Карибу Арт, 104.2 FM.
0: Новости на радио Карибу Арт.
13: Спонсор выпуска – магазины АКБ «Маркет». Аккумуляторы для авто, спецтехники и мото. 6-й километр основной трассы 21А/1 и улица Полярная 21.
14: В эфире новости, в студии Татьяна Брайс. Здравствуйте. В этом выпуске Болгария выходит из коалиции желающих по Украине. ЦБ заявили, что не вправе закрыть глаза на топливные цены. Лень назвали мощным инструментом укрепления иммунитета. Подробности далее. Болгария вышла из коалиции желающих по Украине. Об этом сообщил болгарский премьер-министр Румен Радев, передает РТ. Данное решение он обосновал тем, что для разрешения украинского конфликта необходимо использовать дипломатические методы, а не затягивать его с помощью военных действий. Схожего мнения придерживается и пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, который ранее заявил, что коалиция желающих является коалицией подстрекателей войны. Он отмечает, что ее представители не хотят достижения мира и совершают враждебные действия в отношении России. Банк России не вправе закрыть глаза на топливные цены и инфляционные ожидания. Об этом заявил зампред регулятора Алексей Заботкин. По его словам, при выверенной денежно-кредитной политике регулятор по-прежнему сможет обеспечить возвращение к целевой инфляции 4% в 2027 году. Кроме того, Центробанк будет внимательно следить за картиной цен в течение июля и далее. Заботкин подчеркнул, что для решений по ставке важно также то, что ситуация повлияет на опасения граждан и бизнеса по будущей инфляции. Ситуация на российском топливном рынке остается напряженной с мая. По оценке эксперта в области энергетики Игоря Юшкова, предпринятые меры, способные стабилизировать ситуацию к осени. С сентября спрос на бензин традиционно идет на спад вплоть до ноября. Лень может способствовать укреплению защитных сил организма, поскольку глубокое расслабление приводит к снижению уровня кортизола, гормона, препятствующего работе генов, отвечающих за развитие иммунных клеток. Такое мнение высказал в интервью ТАСС кандидат медицинских наук Валерий Литвинов. Как пояснил специалист, кортизол вырабатывается в ответ на стресс. В моменты опасности он временно отключает второстепенные функции организма, направляя ресурсы на обеспечение работы мозга и мышц. Официальный курс доллара на 15 июля составляет 77 рублей 49 копеек. Курс европейской валюты на сегодня – 88 рублей 52 копейки. Это были новости на радио «Карибу Арт». С ними вас познакомила Татьяна Брайс. Всего доброго!
7: Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. АКБ Маркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ Маркет. Максимум заряда, минимум забот.
0: Новости на радио «Карибу Арт».

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Мы ценим вас. И теперь это не просто слова. С новой программой лояльности. Бонусы за покупки на сайте и во всех магазинах «Славянский». Единый баланс. Тратьте где удобно. Простые правила и быстрая выгода. Заходите в личный кабинет, открывайте меню «Бонусная система» и тратьте накопленные бонусы по всей сети магазинов. Попробуйте уже сегодня.
3: Комната маленькая, а мечты большие? Пора все менять. Освободи пространство за секунду. Для танцев, спорта, жизни. Колесо – легко. Дом, который подстраивается под тебя. Кровать-трансформер. Освободи место для жизни. Сомдеко. Кольцевая 13/1.
4: Магазин «Спецторг» фирмы «Анаэль» с адресом Арчиканский переулок 4, территория базы Техрыбкома, переехал на новый адрес. Улица Пролетарская, 96, бывший молочный магазин. Сейчас магазин называется «Текстиль Иваново». Режим работы по будням с 10 до 19 часов без перерыва. Суббота и воскресенье – выходные дни. Телефон 62-40-22.
5: Надо ли лечить молочные зубы? Кариес молочных зубов? Лечить надо! Это залог здоровья зачатков постоянных зубов. Залог правильного развития прикуса, дикции и общего здоровья ребенка. Чем раньше начать заботиться о зубах малыша, тем проще и дешевле будет их лечение. Профилактика и современное лечение помогут избежать серьезных проблем в будущем. Клиника «Данти Профи» приглашает маленьких пациентов на прием к детскому стоматологу. Мы позаботимся о здоровой улыбке вашего малыша. «Данти Профи», улица Пролетарская, 17, телефон 20-40-44. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: А здравствуйте. А можно домашние вещи из Магадана отправить?
7: Да, но только упакуйте сами, у нас тары нет.
6: Ясно.
7: Да, но мы не страхуем грузы из Магадана. Идите в страховую сами.
6: Понятно.
7: С этажа снести не можем. Таскайте сами. Привозите к нам на склад сами.
8: Устали платить и все делать сами? Хотите достойного сервиса? Тогда вам к нам. «Адамант» окажет достойный сервис по оптимальной цене с полным комплексом сопутствующих услуг по отправке домашних вещей. «Адамант» – партнер надежный. Я ручаюсь.
9: Колымская угольная компания приглашает на работу сотрудников на сезон. Открыты вакансии специалистов инженерно-технического персонала ИТР, рабочих на производство, машинистов бульдозеров, машинистов экскаваторов, машинистов кранов-манипуляторов, технического персонала и другие. Предлагается официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, обеспечение жильем и спецодеждой. Оплата проезда до места работы. Телефоны 8, код города 4132, 200, 470 и 8, 914, 850, 85, 14.
5: Без рекламы произойдет самое ужасное. Не произойдет ничего. Том Бискарди. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11. Музыка для истинных ценителей. Время эстетов на Карибу. Время эстетов представляет такси «Форсаж». Быстро, выгодно, комфортно. Телефоны 600 500 и 21 11 00.

0: радіо Карібу Арт. Спонсор випуска – компанія «Герліон». «Герліон» – територія низьких цін. По данным синоптиков, 15 июля в Сосумане преимущественно без осадков, температура около 18, выше нуля, ветер юго-западный с порывами до 4 метров в секунду. В Балаганном преимущественно без осадков, температура до 14 градусов тепла, ветер юго-восточный с порывами до 2 метров в секунду. В Талоне также преимущественно без осадков, температура около 15, выше нуля, ветер восточный с порывами до 3 метров в секунду, а в Магадане в среду преимущественно без осадков, температура ночью до 12 градусов тепла, днем около 16 выше нуля, ветер юго-западный с порывами до 2 метров в секунду. Спонсор выпуска – компания «Герлеон».
1: Российские экологичные межкомнатные двери. Современное надежное покрытие. Новинка – двери скрытого монтажа без наличников. Магазин «Визит» на Рабчатова 16, телефон 65-01-10, склад «Герлеон», база УСИС, Зайцева 1, телефон 63-74-78.
2: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе с «Карибу».

0: Радио Карибу.
1: Австралопитеки – это род высших приматов, которые не могли говорить, а только орать. Есть подозрение, что австралопитеки до сих пор живут среди нас.
2: Слушать Карибу не только круто, но и весело.
0: Я люблю Радио Карибу.
3: Цитатник представляет официальный дилер по оригинальным запчастям «Си-Трак» магазин «Норд-Трак». 6-й километр основной трассы, строение номер 9, телефон 8-914-038-89-98.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Магазин «Салют» предлагает более 1000 наименований обоев, ковровые покрытия, линолеум и отделочные материалы по демократичным ценам. Постоянным клиентам дисконтные карты, а предприятиям дополнительные скидки. «Салют» на Ровчатова 21.
3: Сауна «Морская» – место, где можно отдохнуть после быстрого городского ритма и приятно провести время. Жаркая парная, ароматные веники, широкий бассейн и уютная комната для отдыха большой компании. Сауна «Морская». Расслабься и насладись покоем. Улица Морская, 19/20. Телефон 8-914-858-66-69.
4: Внимание! Грандиозный финал! Магазины «Электрокомплект», «Аквадом» и «Радио Линк» объявляют о сокрытии и тотальной ликвидации товара. Это последние дни работы. Скидка 60% абсолютно на все. Успейте, пока полки не опустели.
5: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефонам 60-04-99, 62-55-03.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Лето – время выгодных покупок. Приходите в салоны «Мягков и уютный» и найдите свой идеальный интерьер. Широкий выбор диванов, кресел, спален, кухонь и прихожих на любой вкус. Создайте дом своей мечты вместе с салонами «Мягков» на Парковой 21 и «Уютный» на 5-м километре основной трассы. Салоны «Уютный» и «Мягков». Ваш комфорт начинается здесь.
8: Лето на скорости. В торговом доме «Форвард» новое поступление велосипедов, трюковых самокатов и роликовых коньков. В наличии запчасти и комплектующие для велосипедов и самокатов. Акция «Жара» на скейты и крузеры. Скидка 50%. Огромный плюс – товар в наличии и не нужно ждать доставку. Пришел, выбрал и купил. Торговый дом «Форвард». Приходи. Колымское шоссе 9. Звони 200-232.
9: Творчество без стратегии называется искусством. Творчество со стратегией называется рекламой. Джефф Ричардс. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.
10: Тотальная свежесть на Карибу.
11: Никита Киос.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Надоела рутина? Хотите отдохнуть? Тогда вам к нам. Элитная сауна Чикаго. Современный островок релаксации, место комфорта и расслабления. Просторная парная, глубокий бассейн, уютная зона отдыха и бильярд. Позвольте себе отдохнуть и телом, и душой. Посетите сауну Чикаго. Работаем круглосуточно. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-1048. Сауна Чикаго. Отдохнешь как надо.
3: Диспетчерская служба «Такси Престиж». Заказы по телефонам 633-333 и 644-444. Требуются диспетчеры и водители на офисные и личные автомобили, заключение договоров с предприятиями. Также автомобили сдаются в аренду. Диспетчерская служба «Такси Престиж». Телефоны 633-333 и 644-444.
4: Кафе «Ангара» приглашает гостей и жителей города провести банкеты и корпоративы с коллегами и друзьями в гостеприимной и уютной атмосфере. Банкетный зал на 30 человек. Окунитесь в мир бурятской кухни. Бухлёр, буузы, шарбин и многое другое вы можете попробовать в кафе «Ангара» по адресу улица Транспортная, 21. Телефон доставки 210142 и 210110. При заказе свыше 1500 рублей доставка по городу бесплатная. Цены действуют до 31 декабря текущего года.
5: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
6: Удачный шашлык в мясном номер один. В маринаде или уже готовый прямо с мангала. А также колбасы и деликатесы, соусы, салаты, овощи и свежий хлеб. Мясной номер один. Полярная 5, кольцевая 15, пролетарская 77А.
7: Шоурум «Керамикс ДВ» предлагает к заказу и продаже керамогранит от минимального до максимального формата керамическую плитку от лучших производителей России, Индии и Китая, а также напольное покрытие «Alpin Floor», кварц-виниловая плитка, инженерная доска и каменный ламинат, профессиональные материалы и инструмент. Проводится бесплатный замер и оцифровка помещений для ремонта с предоставлением консультаций грамотных специалистов. «Керамикс ДВ», улица Пролетарская, 19, второй этаж, телефон 8-914-865. 5-2-0-44 8-914-865-2-0-44.
8: Магадан. Встречай падл. Спорт, который стал мировым трендом, теперь доступен в территории спорта. Уже сейчас. Современные корты, аренда ракеток и мячей, тренировки для новичков. Попробуй новый формат спорта, который захватывает с первой секунды. Территория спорта. Выбери свою игру.
9: Многие мелочи стали важными благодаря рекламе. Марк Твен. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
1: Новый час на Карибу.
2: Новая глава нашей жизни.
1: Слушай Карибу,
3: ведь впереди так много вкусного.
4: Я люблю под вас танцевать.
5: И я.
6: Я тоже.
7: Я вас обожаю.
5: Вы молодцы.
8: Вы правда молодцы.
4: Карибу – самое хорошее радио.
9: Танцуй, живи, слушай Карибу.
3: Новый час на Карибу.
9: Карибу Арт 104.2 FM.
0: Новости на радио Карибу Арт.
10: В эфире новости, в студии Татьяна Брайс. Здравствуйте. В этом выпуске в Кремле ответили на слова Мерц о гарантиях безопасности для Украины. Власти РФ займутся вопросом поддержки когнитивного здоровья граждан. Каждую пятую ипотеку за 2025 год россияне будут закрывать на пенсии. Подробности далее. Заявление Мерца о необходимости отстранить РФ от участия в разработке гарантий безопасности Украины говорит о тупиковости позиции ЕС. Так, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал заявление канцлера Германа Фридриха Мерца. По мнению официального представителя Кремля, если европейские государства действительно придерживаются такой позиции и намерены настаивать на ней, это исключает возможность их участия в процессе урегулирования. Накануне немецкий канцлер выразил мнение, что Россия не должна быть вовлечена в процесс формирования механизмов безопасности для Украины в случае начала мирных переговоров. Еще ранее Мерц обратился к России с призывом заморозить линию фронта и начать переговоры с Украиной. По его словам, Киев находится в новой позиции силы, а Москва не сможет одержать победу. Канцлер заявил, что поддержка Украины останется непоколебимой. В России появится новая модель охраны здоровья, направленная на борьбу с ранним старением. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правительственный документ. Одним из ключевых пунктов плана станет поддержка когнитивного здоровья через интеграцию культуры и искусства в медицинскую практику. Реализацией инициативы займутся Минкультуры, Минздрав, Миноборнауки, региональные власти и Союз театральных деятелей. Им предстоит разработать мероприятия по вовлечению граждан в творчество, а затем представить правительству профильный доклад. Параллельно планируется реорганизация действующих центров здоровья в Центры медицины здорового долголетия. Их главной задачей станет выявление изменений в организме на этапе предрисков, чтобы предотвратить преждевременную активацию механизмов старения и развития заболеваний. Около 19% лиц, взявших ипотеку во втором полугодии 2025 года, будут погашать долг по достижении возраста 70-75 лет. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на сведения Банка России. По сравнению с первым полугодием 2025 года, этот показатель вырос на 2%. Несмотря на это, пресс-службе ЦБ заявили, что не намерены вводить ограничения на ипотеку на основании возраста. Регулятор считает приоритетными такие факторы риска, как недостаточный первоначальный взнос и высокая долговая нагрузка клиентов. Официальный курс доллара на 15 июля составляет 77 рублей 49 копеек. Курс европейской валюты на сегодня – 88 рублей 52 копейки. Это были новости на радио Карибу Арт. С ними вас познакомила Татьяна Брайс. Всего доброго.
0: Новости на радио Карибу Арт.
11: Час дня в Магадане, а точнее 13.05. Утро, конечно, позади, но до вечера еще далеко. Зато самое время для любимой музыки на радио Карибу Арт. За пультом Наташа Белая.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Здоровая улыбка – наша работа. Дентолюкс. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецова 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Мечтаете об уютном доме?
4: Вам в Электросвет.
3: Здесь есть все, чтобы сделать ваш дом стильным и функциональным.
4: Люстры и светильники на любой вкус. Современная автоматика для безопасности. Стильные розетки и выключатели, а также все для монтажа и ремонта. На Пролетарской, 19. Телефон 211-213. Электросвет. Электромаркет и светотехника. Без компромиссов.
5: В чем нуждается твой дом? Это окна и балкон. Остекление помещений – это главный наш закон. Компания «Мир окон» изготавливает и устанавливает окна, двери, лоджии, балконы, колымские холодильники, а также москитные сетки. «Мир окон» – полный комплекс работ по ремонту пластиковых окон и дверей. «Мир окон» – выезд мастера по городу бесплатно ежедневно. Подробности по телефонам 607-404-211-101. «Мир окон», улица Нагаевская, 36.
6: Пришло время сменить знакомую тележку с покупками на онлайн-корзину. «Славянский» открывает интернет-магазин с вашими любимыми товарами. Удобный каталог товаров. Постоянные скидки и акции. Горячие новинки. Выбирайте товары, указывайте адрес и ожидайте доставку прямо до двери, которую также запустил «Славянский». «Славянский экспресс». Интернет-магазин, который рядом. Ждать не придется долго.
7: Светлое зеркальце. Изготовили в компании «Митрал». Именно такое, как я хотела. Изготовление зеркал различных форм и размеров с подсветкой и без. «Митрал», Пролетарская, 51, строение 1. Телефон 200-800.
8: Автокомплекс «Формула» представляет масла, аккумуляторы, фильтра, автохимию и элементы подвески для автомобилей торговой марки «Тойота». Прямые поставки, высокое качество и доступные цены. Автокомплекс «Формула» с заботой к вашему автомобилю. 5-й километр основной трассы. Режим работы с 9 утра до часу ночи. Телефон 212-39.
9: Медколледж Минздрава Магаданской области ведет прием документов на 26-27 учебный год на специальности. Лечебное дело, сестринское дело, лабораторная диагностика и фармация. Поступление в колледж возможно на базе 9 классов. Мы предлагаем обучение у опытных преподавателей, практику в ведущих медицинских организациях Магаданской области, гарантированное трудоустройство, благоустроенное общежитие. Сделай свой первый шаг в медицину. Телефоны приемной комиссии 63-43-38 и 63-05-22. Сайт momk.magadan.medobl.ru.
10: Об идеалах нации можно судить по ее рекламе. Норман Дуглас. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.

0: Погода. Погода. На радио Карибу Арт.
1: По данным синоптиков, 15 июля в Сосумане. Преимущественно без осадков, температура около 18, выше нуля, ветер юго-западный с порывами до 4 метров в секунду. В Балаганном преимущественно без осадков, температура до 14 градусов тепла, ветер юго-восточный с порывами до 2 метров в секунду. В Талоне также преимущественно без осадков, температура около 15, выше нуля, ветер восточный с порывами до 3 метров в секунду, а в Магадане в среду преимущественно без осадков, температура ночью до 12 градусов тепла, днем около 16 выше нуля, ветер юго-западный с порывами до 2 метров в секунду.
2: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе с Карибу Арт.
3: Взгляните на небо, следуйте за своей звездой. Магия звезд на Карибу. Категория 12+.
4: 15 июля.
5: Авен.
4: Будьте осторожны в работе, велика вероятность мелких, но досадных ошибок и промахов. Советы и помощь принимайте с благодарностью. Этот день подходит для общения и обсуждения деловых и личных вопросов. Однако организация досуга может стать серьезной проблемой, особенно если речь идет об отдыхе большой компании.
5: Телец.
4: Наступил благоприятный момент для того, чтобы продемонстрировать заинтересованным особам свои профессиональные качества и возможности. Награда за труды будет получена несколько позже. Старайтесь не проявлять нетерпения. От лишних расходов стоит воздержаться. Ваше настроение переменчиво, и страдать от его перепадов будут в первую очередь близкие вам люди.
5: Близнецы.
4: Неблагоприятна финансовая картина, возможны значительные расходы. К заманчивым предложениям, исходящим от малознакомых людей или новых партнеров, отнеситесь внимательно. Не пренебрегайте советами людей, которым можете доверять. Атмосферу в семье не назовешь благоприятной, родственники требовательны и даже придирчивы.
5: Рак.
4: Раком будет не просто сохранять спокойствие, однако общение с интересными, позитивно настроенными людьми определенно пойдет на пользу. Не исключены трудности в романтических отношениях. Ситуация усугубляется еще и тем, что вы остро реагируете на любую мелочь, а из случайно услышанных фраз делаете неверные выводы.
5: Лев.
4: Не исключены проблемы в общении с деловыми партнерами. Трудно будет найти общий язык с руководством и влиятельными людьми. Вы склонны к раздражительности и порой теряете душевное равновесие из-за сущих пустяков. Получить приятные эмоции позволит общение с членами семьи и друзьями, да и любимый человек наверняка порадует.
5: Дева.
4: Благоприятный день для работы и решения любых деловых вопросов. Финансовая ситуация улучшается постепенно. Возможно получение небольших сумм. Уделите внимание семейным делам, позаботьтесь о родственниках. Сегодня ваша поддержка для них очень важна.
5: Весы.
4: День будет сложным для влюбленных и тех, кто пытается решить проблемы, существующие в личной жизни. Не верьте слухам, недоброжелатели могут распространять неверную информацию в надежде повлиять на вас. Советы старших родственников будут очень кстати.
5: Скорпион.
4: Постарайтесь провести день спокойно, избегайте лишних потрясений и не пытайтесь решить сверхсложные задачи. Финансовая картина стабильна, можно делать крупные покупки и инвестиции. Вы не потратите деньги зря. Старайтесь избегать как физических, так и эмоциональных нагрузок. Они могут стать причиной недомогания.
5: Стрелец.
4: В профессиональной сфере полезным будет умение принимать решения быстро, не ориентируясь на мнение окружающих. Не бойтесь критики и спокойно относитесь к замечаниям руководства. Это не самый подходящий день для новых знакомств или попыток возродить исчерпавшие себя отношения.
5: Козерог.
4: Будьте очень осторожны в общении с деловыми партнерами и отказывайтесь от сомнительных предложений, сколь бы заманчивыми они ни казались на первый взгляд. Профессиональные трудности серьезны, но преодолимы. Не теряйте веры в себя. Напомнят о себе старые знакомые, друзья могут предложить необычный способ проведения досуга.
5: Водолей.
4: Благоприятный день, позволяющий реализовать разнообразные планы. В семейных отношениях присутствует напряженность, но вы быстро найдете верный путь к преодолению разногласий. Предложения, полученные в этот день, позволят вам улучшить свое финансовое положение.
5: Рыбы.
4: День будет интересным и удачным. Единственное, в чем стоит проявить повышенную осторожность, это общение с малознакомыми людьми. Финансовая ситуация улучшится благодаря денежным поступлениям из неожиданного источника или своевременной помощи родственников. Атмосфера в семье благоприятна чрезвычайно, и это в немалой степени ваша заслуга.
3: Пусть судьба будет к вам благосклонна. Магия звезд на Карибу.
6: Магия звезд. Магия звезд.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: В магазине «Салют Плюс» огромный выбор ламината от 777 рублей за квадратный метр. Большое поступление керамической плитки, мебель и аксессуары для ванной. «Салют Плюс». Построй свой дом с нами. Улица Наровчатова, 21.
3: Внимание! Грандиозный финал! Магазины «Электрокомплект», «Аквадом» и «Радиолинк» объявляют о сокрытии и тотальной ликвидации товара. Это последние дни работы. Скидка 60% абсолютно на все. Успейте, пока полки не опустели.
4: Компания «Нордтрак» – твой надежный союзник на дороге. Запчасти на любой коммерческий транспорт, масла и смазки премиум-класса, современное оборудование и инструменты для гаража. Все, что нужно, чтобы твой бизнес ехал без остановок. Работаем без выходных, чтобы твои машины не простаивали. Приезжай. 6-й километр основной трассы, здание 21Б/1. Звони 8-914-038-89-98. «Нордтрак» – качество всегда в комплекте.
5: Создайте дома особую атмосферу. Тюль, портьерные ткани, готовые комплекты, пошив штор на заказ, карнизы и все комплектующие к ним вы всегда найдете в магазине «Скарлетт». Карла Маркса, 27/11.
6: Телефон 62-24-31.
7: Напольные покрытия, декотайл, бытовой и полукоммерческий линолеум, ламинат, керамогранит, алюминиевые и пластиковые плинтусы. Магазин «Визит» на Ровчатовой, 16, телефон 65-01-10, склад «Герлеон», база «УСИС», Зайцева, 1, телефон 63-74-78.
8: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефону 60-04-99, 62-55-03.
9: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Магазин «Мегавольт», 3 этажа, сотни метров витрин. Инструменты, расходники, товары для охоты и рыбалки, автотовары. Работаем с НДС. У нас действуют бонусные программы для юридических и физических лиц. Работаем по договорам отсрочки платежа. Магазин «Мегавольт». Все от отвертки до моторной лодки вы найдете в нашем магазине. Магазин «Мегавольт» на Пролетарской, 49.
11: Лучшая реклама любого товара – его качество. Томас Роберт Дюаль. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
12: Тотальная свежесть на Карибу.
13: Никита Киоссе.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Магазин «Салют» предлагает более 1000 наименований обоев, ковровые покрытия, линолеум и отделочные материалы по демократичным ценам. Постоянным клиентам дисконтные карты, а предприятиям дополнительные скидки. «Салют» на Ровчатова 21.
3: Одевайтесь модно. В магазине «Киндер Сити» поступление новой школьной коллекции одежды и обуви. Большой выбор блузок, рубашек, брюк, платьев, классических костюмов и многое другое. Размерный ряд для мальчиков от 116 до 182 сантиметров, для девочек от 116 до 170 сантиметров. «Киндер Сити» – торговый центр «Северное сияние», бутики 28 и 28Б. Магазины «Зоомир» – настоящие друзья человека. Здесь представлен большой выбор товаров для вашего питомца. Наполнители, корма, лакомства, лежанки, домики и многое другое. «Зоомир» – торговый центр «Моремолл», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2.
4: Скажите, Холмс, вы о чем так задумались? Как всегда, обнаружили что-то важное?
5: Совершенно верно, Ватсон. Я заметил гибкий подход к клиенту, индивидуальное обслуживание и достойный сервис.
4: Я даже знаю, про кого вы говорите.
5: Да, Ватсон, вы читаете мои мысли. Это транспортная компания «Адамант».
4: Холмс, так что же мы ждем? Летим к Баскервилю. А домашние вещи нам доставит «Адамант». Заберет от двери и привезет в любую точку России.
6: Транспортная компания «Адамант». Отправка домашних вещей и груза багажа. Улица Речная, 10. Телефон 6144.
5: «Адамант». Партнер надежный. Я ручаюсь.
7: Лето на скорости. В торговом доме «Форвард» новое поступление велосипедов, трюковых самокатов и роликовых коньков. В наличии запчасти и комплектующие для велосипедов и самокатов. Акция «Жара» на скейты и крузеры. Скидка 50%. Огромный плюс – товар в наличии и не нужно ждать доставку. Пришел, выбрал и купил. Торговый дом «Форвард». Приходи. Колымское шоссе 9. Звони 200-232.
8: Я думал, оператор выведет меня из строя на несколько недель. Я занятой человек и не могу себе этого позволить.
9: Для меня очень важна поддержка и комфортные условия.
10: Мне казалось, что восстановление будет тяжелым и болезненным.
11: Поход к врачу больше не стресс. Быстрое и эффективное решение при варикозе. Консультация у флеболога. Лазерное удаление вен. Склеротерапия. Медтраст. Лечит добрый доктор вас. Запись по телефону 2203-22.
12: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Диспетчерская служба «Такси Престиж». Заказы по телефонам 633-333 и 644-444. Требуются диспетчеры и водители на офисные и личные автомобили, заключение договоров с предприятиями. Также автомобили сдаются в аренду. Диспетчерская служба «Такси Престиж». Телефоны 633-333 и 644-444.
14: Наш главный капитал – доверие наших клиентов. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: Скажи «Карибу», ведь впереди так много вкусного.
1: Я люблю подвастанцевать.
2: И я.
3: Я тоже.
4: Я вас обожаю.
2: Вы молодцы.
5: Вы правда молодцы.
1: «Карибу» – самое хорошее радио.
6: Танцуй, живи, слушай «Карибу».
0: Новый час на «Карибу».
6: «Карибу Арт» 104.2 FM.
0: Новости на радио «Карибу Арт».
7: Спонсор выпуска – специализированный магазин комиксов, лицензионных фигурок, настольных игр и атрибутики «Geek Shop Batmoon». Проспект Карла Маркса, 63, торговый центр «Северное сияние», отдел номер 2.
8: В эфире новости, в студии Татьяна Брайс. Здравствуйте. В этом выпуске Путин утвердил перечень поручений по итогам МЭФ-2026. На сайте МОК впервые за 3 года заработал раздел России. Порог богатства, по версии россиян, составляет почти 400 тысяч рублей в месяц. Подробности далее. Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам 29-го Петербургского международного экономического форума, который прошел в июне. Правительству, в частности, поручено разработать и представить национальную стратегию развития автономных систем и национальную стратегию развития цифровых платформ и внедрения платформенных решений в отраслях экономики и иных сферах деятельности на период до 2036 года. Кроме того, Кабмину совместно с Госдумой и Банком России поручено внести изменения в законодательство о коллективных инвестициях в проекты по формированию комфортной городской среды и ввести специальный правовой режим населенных пунктов опережающего развития. Также поручено закрепить понятие «стажер» и «трудоустройство» на стажировку и установить возможность заключения ученического договора между работником и работодателем. На сайте Международного олимпийского комитета впервые за 3 года заработал раздел о России. На странице указан адрес Олимпийского комитета нашей страны, официальные сайты организации, а также имена главы ОКР Михаила Дегтярева и генерального секретаря Владимира Березова. В октябре 2023 года МОК отстранил ОКР от дальнейшего уведомления в связи с включением в состав организации Олимпийских советов Донецкой и Луганской республик, Запорожской и Херсонской областей. 7 июля исполком Международного олимпийского комитета восстановил членство ОКР и рекомендовал снять все ограничения с российских спортсменов. Россияне в среднем считают человека богатым при доходе около 400 тысяч рублей в месяц. Такие данные приводят ЦИОМ по итогам опроса. При этом только каждый пятый участник исследования рассчитывает когда-нибудь достичь желаемого уровня достатка, а 4% уже считают себя богатыми. В крупных городах планка выше – более 500 тысяч рублей в месяц. У молодежи и старших поколений – около 300 тысяч. Официальный курс доллара на 15 июля составляет 77 рублей 49 копеек. Курс европейской валюты на сегодня – 88 рублей 52 копейки. Это были новости на радио «Карибу Арт». С ними вас познакомила Татьяна Брайс. Всего доброго!
0: Читаете комиксы? Проводите время за настольными играми? Коллекционируете фигурки и различную атрибутику? А может, ищете подарок для себя или близких? Тогда ждем вас в Geek Shop Batmoon. Первый специализированный магазин рад предложить большой выбор комиксов и манги, настольных игр и фигурок, постеров и стикеров, докимакур и другой атрибутики по вашему любимому фандому. Поможем подобрать подарок или предложим подарочный сертификат. Действует постоянная акция «Скидка в день рождения». Также работаем с организациями по безналичному расчету. Ждем вас по адресу проспект Карла Маркса, 63, отдел номер 2.
9: Новости на радио «Карибу Арт».
10: Богатство – понятие относительное. Одни могут позволить себе все, другим хватает того, что есть. Главное, чтобы в обоих случаях совесть была чиста. Это радио «Карибу». Меня зовут Иван Высоцкий. Отныне и до вечера незримо рядом. Только с тобой.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Российские экологичные межкомнатные двери. Современное надежное покрытие. Новинка. Двери скрытого монтажа без наличников. Магазин «Визит» на Рабчатова 16. Телефон 65-01-10. Склад «Герлеон». База УСИС. Зайцева 1. Телефон 63-74-78.
3: Магадан. Встречай падл. Спорт, который стал мировым трендом, теперь доступен в территории спорта. Уже сейчас. Современные корты, аренда ракеток и мячей, тренировки для новичков. Попробуй новый формат спорта, который захватывает с первой секунды. Территория спорта. Выбери свою игру.
4: Надо ли лечить молочные зубы? Кариес молочных зубов? Лечить надо! Это залог здоровья зачатков постоянных зубов. Залог правильного развития прикуса, дикции и общего здоровья ребенка. Чем раньше начать заботиться о зубах малыша, тем проще и дешевле будет их лечение. Профилактика и современное лечение помогут избежать серьезных проблем в будущем. Клиника Данти Профи приглашает маленьких пациентов на прием к детскому стоматологу. Мы позаботимся о здоровой улыбке вашего малыша. Данти Профи. Улица Пролетарская, 17. Телефон 20-40-44. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Надоела рутина? Хотите отдохнуть? Тогда вам к нам. Элитная сауна Чикаго. Современный островок релаксации. Место комфорта и расслабления. Просторная парная. Глубокий бассейн. Уютная зона отдыха и бильярд. Позвольте себе отдохнуть и телом, и душой. Посетите сауну Чикаго. Работаем круглосуточно. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-1048. Сауна Чикаго. Отдохнешь как надо.
6: Магазин «Спецторг» фирмы «Анаэль» с адресом Арчиканский переулок 4, территория базы «Техрыбкома», переехал на новый адрес. Улица Пролетарская, 96, бывший молочный магазин. Сейчас магазин называется «Текстиль Иваново». Режим работы по будням с 10 до 19 часов без перерыва. Суббота и воскресенье – выходные дни. Телефон 62-40-22.
7: Колымская угольная компания приглашает на работу сотрудников на сезон. Открыты вакансии специалистов инженерно-технического персонала ИТР, рабочих на производство, машинистов бульдозеров, машинистов экскаваторов, машинистов кранов-манипуляторов, технического персонала и другие. Предлагается официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, обеспечение жильем и спецодеждой. Оплата проезда до места работы. Телефоны 8, код города 4132, 200, 470 и 8, 914, 850, 85-14.
8: Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. АКБ Маркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ Маркет. Максимум заряда, минимум забот.
4: Многие мелочи стали важными благодаря рекламе. Марк Твен. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
9: Музыка для истинных ценителей.
4: Время эстетов на Карибу.

0: Погода. Погода. На радио Карибу Арт.
1: По данным синоптиков, 15 июля в Сосумане. Преимущественно без осадков, температура около 18, выше нуля, ветер юго-западный с порывами до 4 метров в секунду. В Балаганном преимущественно без осадков, температура до 14 градусов тепла, ветер юго-восточный с порывами до 2 метров в секунду. В Талоне также преимущественно без осадков, температура около 15, выше нуля, ветер восточный с порывами до 3 метров в секунду. А в Магадане в среду преимущественно без осадков, температура ночью до 12 градусов тепла, днем около 16 выше нуля, ветер юго-западный с порывами до 2 метров в секунду.
0: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно.

0: Пятник на Карибу Арт.
1: Радио Карибу.
2: Неудачник – это когда тебя обходит даже черная кошка, решив, что с тебя и так хватит.
0: Слушать Карибу не только круто, но и весело.
1: Я люблю радио Карибу.

0: Карі.
1: Ой, реклама.
2: Реклама на радио Карибу Арт.
1: Радио Карибу.
2: Телефон рекламной службы 65 единиц.
3: Внимание! Авиапартнер 18 лет на рынке грузовых перевозок. Нам доверяют свои грузы, и мы оправдываем доверие. В любую точку России и обратно. От двери и до двери. Коммерческие грузы, домашние вещи и документы. Авиапартнер 202-300. Номер в Москве 495-787-74-21. Авиапартнер. Когда цель очевидна.
4: Это твой город. Он живет своей жизнью. Иногда закручивает тебя, словно белку в колесе. Не сбавляй темп. Двигайся вперед. Такси «Форсаж». 600-500. Такси «Форсаж». Темп твоей жизни.
5: Удачный шашлык в мясном номер один. В маринаде или уже готовый прямо с мангала. А также колбасы и деликатесы, соусы, салаты, овощи и свежий хлеб. Мясной номер один. Полярная 5, кольцевая 15, пролетарская 77А.
6: Здоровая улыбка – наша работа. Дентолюкс. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецова 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Мечтаете об уютном доме?
8: Вам в «Электросвет».
7: Здесь есть все, чтобы сделать ваш дом стильным и функциональным.
8: Люстры и светильники на любой вкус. Современная автоматика для безопасности. Стильные розетки и выключатели, а также все для монтажа и ремонта. На Пролетарской, 19. Телефон 211-213. «Электросвет». Электромаркет и светотехника без компромиссов.
9: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
10: Диспетчерская служба «Такси Престиж». Заказы по телефонам 633-333 и 644-444. Требуются диспетчеры и водители на офисные и личные автомобили, заключение договоров с предприятиями. Также автомобили сдаются в аренду. Диспетчерская служба «Такси Престиж». Телефоны 633-333 и 644-444.
11: Лучшая реклама любого товара – его качество. Томас Роберт Дюаль. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
12: Тотальная свежесть на Карибу.
13: Никита Киоссе.

Тотальная свежесть. Уже сейчас. На 104.2 FM. Свежесть этой недели представляет компания «Митрал». На заказ. Корпусная мебель, кухни, шкафы и купе, кухонные фартуки, обработка стекла и зеркала. Звони в «Митрал» 200-800.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Где в Магадане всегда есть новые дилерские автомобили? Конечно, Вест Моторс.

0: Шейко. В наличии и под заказ. Сервисное и гарантийное обслуживание. Улица Кожзаводская, 1. Телефон 66-99-55. S-Motors. Новые автомобили Магадана живут здесь.
1: Готовые строительные смеси Террака, Боллерс и Морской конек. От цемента и щебня до клеев, герметика и наливных полов. Магазин «Визит» на Рабчатова 16. Телефон 65-01-10. Склад «Герлеон», база «УСИС», Зайцева 1. Телефон 63-74-78.
0: Внимание! Грандиозный финал! Магазины «Электрокомплект», «Аквадом» и «Радио Линк» объявляют о сокрытии и тотальной ликвидации товара. Это последние дни работы. Скидка 60% абсолютно на все. Успейте, пока полки не опустели.
2: Мы ценим вас. И теперь это не просто слова. С новой программой лояльности. Бонусы за покупки на сайте и во всех магазинах «Славянский». Единый баланс. Тратьте где удобно. Простые правила и быстрая выгода. Заходите в личный кабинет, открывайте меню «Бонусная система» и тратьте накопленные бонусы по всей сети магазинов. Попробуйте уже сегодня.
0: Заботой о вас Мегуми предлагает широкую линейку товаров для создания уюта в доме и уходовые косметические средства для красоты и здоровья от производителей Японии и Южной Кореи. Выбирать качество – значит выбирать Мегуми. Улица Горького, 8. Телефон 8-924-691-7642.
3: Бильярд – это философия, спорт и, конечно, особенная атмосфера. Это игра для тех, кто готов рискнуть. А рискнуть можно только в Чикаго.
4: Welcome to Chicago!
3: Чикаго – игра в удовольствие. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-2969.
5: Реклама – это способность чувствовать и передавать само сердцебиение бизнеса в словах, бумаги и на чернилах. Лео Бернет. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

Агентство регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.

0: Любопытные факты, захватывающие истории в специальном проекте «Машина времени» на Карибу.
1: Спонсор программы – компания «Герлеон». «Герлеон» – территория низких цен. Сегодня, 15 июля, отмечается Всемирный день навыков молодежи. Он появился с целью улучшения социально-экономических условий для молодых людей. Сегодня в мире насчитывается более миллиарда молодых людей в возрасте от 15 до 24 лет, что составляет 16% населения мира. Причем молодые люди оказываются безработными в 3 раза чаще, чем взрослые. Наиболее остро проблема стоит в развивающихся странах. Рынок труда меняется, и молодым людям надо постоянно адаптироваться к новым условиям и приобретать востребованные навыки. Лень считают одной из черт русского характера. Они слагают легенды и былины, а наиболее продвинутые россияне величают ее прокрастинацией. Конечно, с этим можно не согласиться, все-таки лень свойственна всем вне зависимости от национальности. Тем не менее, именно 15 июля отмечают День русской лени. Психологи считают, что лень – это вовсе не самая порочная черта. Ничего не делая, человек способен трудиться внутренне, мобилизуя свои интеллектуальные и духовные ресурсы. Кстати, похожий праздник есть почти у всех наций, а первыми его начали отмечать в Колумбии. В этот день в Магадане в 1954 году состоялось торжественное открытие некогда главной спортивной арены Колымы – Дворца спорта. Магаданцев ждали комнаты для занятий, удобные раздевалки, душевые, а также буфет и спортивный зал. Сегодня здесь тренируются школы высшего спортивного мастерства. За время работы Дворца спорта здесь выросло немало известных спортсменов. Именами олимпийских чемпионов Елены Вяльбе и Александра Лебзяка гордятся как в Магаданской области, так и за ее пределами. А еще это день мармеладных червячков. На рыбалку с ними не пойдешь, но многие из нас на них клюнут. Вообще считается, что жевательный мармелад появился в 18 веке во Франции, а готовили его из айвы и яблок. Однако, по некоторым версиям, предком мармелада является восточная сладость рахат-лукум, которую тысячелетиями готовили из розовой воды, фруктов, крахмала, меда и других натуральных компонентов. Кстати, о червях. Такая форма была изобретена в 1981 году, чтобы соблазнять детей, одновременно вызывая отвращение у их родителей. И эта идея была чрезвычайно успешной. Мармеладные черви сейчас являются вторыми по популярности мармеладными конфетами после медведей. У меня на этом все. Спасибо за внимание и до новых праздников.
0: Время обновлений. Делайте ремонт, а помощником станет магазин «Визит». Уже сейчас новое поступление входных металлических дверей, сантехники, пиломатериалов. Большой выбор различных стройматериалов, фурнитуры и инструментов. Магазин «Визит». Выбор очевиден. Улица Наровчатова, 16. Телефон 650-110.
2: Машина времени на Карибу.
3: Новый час на Карибу.
4: Новая глава нашей жизни.
3: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
5: Я люблю под вас танцевать.
6: И я.
7: Я тоже.
8: Я вас обожаю.
6: Вы молодцы.
9: Вы правда молодцы.
5: Карибу – самое хорошее радио.
10: Танцуй, живи, слушай Карибу.
3: Новый час на Карибу.
10: Карибу Арт, 104.2 FM.
11: В споре котов, кто из них ленивее, победил дворовый Барси, когда прищемил себе бубенцы, ему лень было даже заорать. Хотя могло получиться так же пронзительно, как в кавер-миксе Мари Плен и Псайберг на мегахит Сандрен. Зацени.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Внимание, вопрос. Какая компания может перевозить грузы по железной дороге, а также морем, контейнеры любого типа, а также рефрижераторы, перевозить автомобильную мото- и спецтехнику, а также генеральные грузы?
3: Надежность и качество.
4: Адамант, молодцы.
5: Достойный сервис.
3: Адамант, да. Индивидуальный подход.
6: Наш ответ – Адамант.
2: Победа знатоков. Это Адамант.
7: Улица Речная, дом 10. Телефон 6144.
8: Любая дверная фурнитура, от межкомнатных и гаражных замков до ручек, петель и доводчиков. Премиум уровень. Магазин «Визит» на Рабчатова 16. Телефон 650110. Склад «Герлеон». База УСИС «Зайцева 1». Телефон 63 74 78.

0: вашему автомобилю. 5-й километр основной трассы. Режим работы с 9 утра до часу ночи. Телефон 212-39.
1: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефону 60-04-99, 62-55-03.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Шоурум «Керамикс ДВ» предлагает к заказу и продаже керамогранит от минимального до максимального формата керамическую плитку от лучших производителей России, Индии и Китая, а также напольное покрытие «Альпин Флор», кварц-виниловая плитка, инженерная доска и каменный ламинат, профессиональные материалы и инструмент. Проводятся бесплатные замеры и оцифровка помещений для ремонта с предоставлением консультаций грамотных специалистов. «Керамикс ДВ», улица Пролетарская, 19, второй этаж, телефон 8-914-865. 5-00-44 8-914-865-00-44. Лето на скорости. В торговом доме «Форвард» новое поступление велосипедов, трюковых самокатов и роликовых коньков. В наличии запчасти и комплектующие для велосипедов и самокатов. Акция «Жара» на скейты и крузеры. Скидка 50%. Огромный плюс – товар в наличии и не нужно ждать доставку. Пришел, выбрал и купил. Торговый дом «Форвард». Приходи. Колымское шоссе 9. Звони 200-232.
3: Без рекламы произойдет самое ужасное. Не произойдет ничего. Том Бискарди. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
4: Поет Магадан. Город должен услышать тебя.
5: Специальный проект «Карибу»

0: поет Магадан. Город должен услышать тебя. Специальный проект «Карибу» для всех авторов и исполнителей Магаданской области.
1: Погода. На радио «Карибу Арт».
2: Спонсор выпуска – компания «Адамант». По данным синоптиков, 16 июля в Сосумане преимущественно без осадков, температура около 20, выше нуля, ветер юго-западный с порывами до 5 метров в секунду. В Балаганном временами дождь, температура до 12 градусов тепла, ветер юго-восточный с порывами до 4 метров в секунду. В Талоне также временами дождь, температура около 13, выше нуля, ветер юго-восточный с порывами до 5 метров в секунду, а в Магадане в четверг временами дождь, температура ночью до 12 градусов тепла, днем около 17 выше нуля. Ветер юго-восточный с порывами до 4 метров в секунду.
1: Спонсор выпуска – компания «Адамант».
3: Любые грузы в Магадан контейнером сборным доставить возможно. Звоните смело в «Адамант», ведь «Адамант» – перевозчик надежный. «Адамант» – это регулярная отправка сборных контейнеров из Москвы, Владивостока и Новосибирска. Сотрудничество с железной дорогой и пароходствами без посредников. Оптимальные цены и сроки, индивидуальные условия для вас и вашего бизнеса. «Адамант» – партнер надежный, я ручаюсь. Телефон в Магадане – 6144.
4: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе.

0: Цитатник на Карибу Арт.
1: Радио Карибу.
2: Борьба с ленью – это традиционное русское единоборство.
0: Слушать Карибу не только круто, но и весело.
1: Я люблю Радио Карибу.
2: Цитатник представляет официальный дилер по оригинальным запчастям «Ситрак» магазин «Нордтрак». 6-й километр основной трассы, строение номер 9. Телефон 8-914-038-89-98.

0: Пока!
1: Ой, реклама.
2: Реклама на радио Карибу Арт.
1: Радио Карибу.
2: Телефон рекламной службы 65 единиц.
3: Светлое зеркальце. Изготовили в компании «Митрал». Именно такое, как я хотела. Изготовление зеркал различных форм и размеров с подсветкой и без. «Митрал», Пролетарская, 51, строение 1. Телефон 200-800.
4: Удачный шашлык в мясном номер 1. В маринаде или уже готовый прямо с мангала. А также колбасы и деликатесы, соусы, салаты, овощи и свежий хлеб. Мясной номер 1. Полярная 5, Кольцевая 15, Пролетарская 77А.
5: Внимание! Грандиозный финал! Магазины «Электрокомплект», «Аквадом» и «Радио Линк» объявляют о закрытии и тотальной ликвидации товара. Это последние дни работы. Скидка 60% абсолютно на все. Успейте, пока полки не опустели.
6: Магадан. Встречай падл. Спорт, который стал мировым трендом, теперь доступен в территории спорта. Уже сейчас. Современные корты, аренда ракеток и мячей, тренировки для новичков. Попробуй новый формат спорта, который захватывает с первой секунды. Территория спорта. Выбери свою игру.
7: Медколледж Минздрава Магаданской области ведет прием документов на 26-27 учебный год на специальности. Лечебное дело, сестринское дело, лабораторная диагностика и фармация. Поступление в колледж возможно на базе 9 классов. Мы предлагаем обучение у опытных преподавателей, практику в ведущих медицинских организациях Магаданской области, гарантированное трудоустройство, благоустроенное общежитие. Сделай свой первый шаг в медицину. Телефоны приемной комиссии 63-43-38 и 63-05-22. Сайт momk.magadan.medobl.ru.
8: Сауна «Морская» – место, где можно отдохнуть после быстрого городского ритма и приятно провести время. Жаркая парная, ароматные веники, широкий бассейн и уютная комната для отдыха большой компании. Сауна «Морская». Расслабься и насладись покоем. Улица Морская, 19/20. Телефон 8-914-858-66-69.
9: Никогда не экономьте на рекламе, охране и страховке. Тогда ваши дела пойдут в гору. Джон Рокфеллер.
10: Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
11: Тотальная свежесть на Карибу.
12: Никита Киоз.

Актуальная свежесть. Уже сейчас. На 104.2 FM. Свежесть этой недели представляет авиапартнер.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: А здравствуйте. А можно домашние вещи из Магадана отправить?
3: Да, но только упакуйте сами, у нас тары нет.
2: Ясно.
3: Да, но мы не страхуем грузы из Магадана. Идите в страховую сами.
2: Понятно.
3: С этажа снести не можем. Таскайте сами. Привозите к нам на склад сами.
4: Устали платить и все делать сами? Хотите достойного сервиса? Тогда вам к нам. Адамант окажет достойный сервис по оптимальной цене с полным комплексом сопутствующих услуг по отправке домашних вещей. Адамант. Партнер надежный. Я ручаюсь.
5: Надо ли лечить молочные зубы? Кариес молочных зубов? Лечить надо! Это залог здоровья зачатков постоянных зубов. Залог правильного развития прикуса, дикции и общего здоровья ребенка. Чем раньше начать заботиться о зубах малыша, тем проще и дешевле будет их лечение. Профилактика и современное лечение помогут избежать серьезных проблем в будущем. Клиника Данти Профи приглашает маленьких пациентов на прием к детскому стоматологу. Мы позаботимся о здоровой улыбке вашего малыша. Данти Профи. Улица Пролетарская, 17. Телефон 20 40 44. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Магазин «Мегавольт». Три этажа, сотни метров витрин. Инструменты, расходники, товары для охоты и рыбалки, автотовары. Работаем с НДС. У нас действуют бонусные программы для юридических и физических лиц. Работаем по договорам отсрочки платежа. Магазин «Мегавольт». Все от отвертки до моторной лодки вы найдете в нашем магазине. Магазин «Мегавольт» на Пролетарской, 49.
5: Здоровая улыбка – наша работа. Dentalux. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецовый, 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Магазин «Спецторг» фирмы «Анаэль» с адресом Арчиканский переулок 4, территория базы Техрыбкома, переехал на новый адрес. Улица Пролетарская, 96, бывший молочный магазин. Сейчас магазин называется «Текстиль Иваново». Режим работы по будням с 10 до 19 часов без перерыва. Суббота и воскресенье – выходные дни. Телефон 62-40-22.
8: Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. АКБ Маркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ Маркет. Максимум заряда, минимум забот.
5: Наш главный капитал – доверие наших клиентов. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.

0: час на Карибу.
1: Новая глава нашей жизни.
0: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
2: Я люблю под вас танцевать.
3: И я.
4: Я тоже.
5: Я вас обожаю.
3: Вы молодцы.
6: Вы правда молодцы.
2: Карибу – самое хорошее радио.
7: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
7: Карибу Арт, 104.2 FM.
8: 16:00 в Магадане. Всем привет, кто с нами? Это Радио Карибу. Меня зовут Иван Высоцкий. Выжимаю максимум из возможностей эфирного плеера, так что лови спайки с участием Димы Филатова, Solar Stone, CJ Vitos с Борей Берединым, а начнем с премьеры Unbroken с авторством Роспи.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефонам 60-04-99, 62-55-03.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Комната маленькая, а мечты большие? Пора все менять. Освободи пространство за секунду. Для танцев, спорта, жизни. Колесо легко. Дом, который подстраивается под тебя. Кровать-трансформер. Освободи место для жизни. Сон-деко. Кольцевая 13/1.
5: Магазины «Зоомир» – настоящие друзья человека. Здесь представлен большой выбор товаров для вашего питомца. Наполнители, корма, лакомства, лежанки, домики и многое другое. «Зоомир». Торговый центр «Море-молл», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2.
6: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
7: Пришло время сменить знакомую тележку с покупками на онлайн-корзину. «Славянский» открывает интернет-магазин с вашими любимыми товарами. Удобный каталог товаров. Постоянные скидки и акции. Горячие новинки. Выбирайте товары, указывайте адрес и ожидайте доставку прямо до двери, которую также запустил «Славянский». «Славянский экспресс». Интернет-магазин, который рядом. Ждать не придется долго.
8: Колымская угольная компания приглашает на работу сотрудников на сезон. Открыты вакансии специалистов инженерно-технического персонала ИТР, рабочих на производство, машинистов бульдозеров, машинистов экскаваторов, машинистов кранов-манипуляторов, технического персонала и другие. Предлагается официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, обеспечение жильем и спецодеждой. Оплата проезда до места работы. Телефоны 8, код города 4132, 200, 470 и 8, 914, 850, 85, 14.
9: Хотите сделать свой дом по-настоящему уютным и стильным? Загляните в «Домоцентр», в торговые центры «Идея» и «Солнце». Ваши надежные помощники в выборе товаров для дома. Там есть все, что нужно для создания комфорта. Постельное белье из натуральных тканей, домашний текстиль, пледы, покрывала, шторы, красивая посуда для кухни и сервировки, оригинальные сувениры и другие товары на любой вкус и стиль. В «Домоцентре» только качественные товары по приятным ценам. Приходите и выбирайте по летним ценам то, что сделает ваш дом особенным.
10: Небольшие пожирают маленьких, а быстрые – медленных. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
11: Музыка для истинных ценителей. Время эстетов на Карибу.
12: Время эстетов представляет такси «Форсаж». Быстро, выгодно, комфортно. Телефоны 600-500 и 21-11-00.
13: Надо, чтобы хорошо было почаще, поэтому я, Иван Высоцкий, продолжаю утыкивать вишенками эфирный торт из следующего исполнителя. Даже озвучивать не буду, потому что, ты же его и так знаешь.

0: Погода. Погода. На радио Карибу Арт.
1: Спонсор выпуска — компания Герлеон. Герлеон. Территория низких цен. По данным синоптиков, 16 июля в Сусумане преимущественно без осадков, температура около 20, выше нуля, ветер юго-западный с порывами до 5 метров в секунду. В Балаганном временами дождь, температура до 12 градусов тепла, ветер юго-восточный с порывами до 4 метров в секунду. В Талоне также временами дождь, температура около 13, выше нуля, ветер юго-восточный с порывами до 5 метров в секунду, а в Магадане в четверг временами дождь, температура ночью до 12 градусов тепла, днем около 17, выше нуля. Ветер юго-восточный с порывами до 4 метров в секунду.
2: Спонсор выпуска — компания Герлеон.
3: Напольные покрытия, декотайл, бытовой и полукоммерческий линолеум, ламинат, керамогранит, алюминиевые и пластиковые плинтусы. Магазин «Визит» на Рабчатова, 16, телефон 65-01-10. Склад «Герлеон», база УСИС, Зайцева, 1, телефон 63-74-78.
4: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет.

0: Терминология на Карибу.
1: Прокрастинация. Склонность к постоянному откладыванию неприятных мыслей и дел на потом.
0: Узнавайте новое, расширяйте кругозор. Терминология на Карибу.
2: Иван Высоцкий – это человек-диджей Парадокс. В день лени мегапродуктивен, поэтому вот смотри, что дальше у нас будет. Точнее, слушай. Ваня Дмитриенко со свежаком, Кира Стерман, Those Damn Crows, Винтаж и Энтони Эль Мейджор. И все это...

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Одевайтесь модно. В магазине Kinder City поступление новой школьной коллекции одежды и обуви. Большой выбор блузок, рубашек, брюк, платьев, классических костюмов и многое другое. Размерный ряд для мальчиков от 116 до 182 сантиметров. Для девочек от 116 до 170 сантиметров. Kinder City. Торговый центр «Северное сияние», бутики 28 и 28Б.
3: Где в Магадане всегда есть новые дилерские автомобили? Конечно, в S-Motors. Танк и Хавейл. S-Motors. Топовые модели Черри. Тоже S-Motors. А также новые флагманские кроссоверы премиум-класса. Амода и Джейко. В наличии и под заказ. Сервисное и гарантийное обслуживание. Улица Корзаводская, 1. Телефон 66-99-55. S-Motors. Новые автомобили Магадана живут здесь. Внимание! Грандиозный финал! Магазины «Электрокомплект», «Аквадом» и «Радио Линк» объявляют о сокрытии и тотальной ликвидации товара. Это последние дни работы. Скидка 60% абсолютно на все. Успейте, пока полки не опустели.
4: Лето на скорости. В торговом доме «Форвард» новое поступление велосипедов, трюковых самокатов и роликовых коньков. В наличии запчасти и комплектующие для велосипедов и самокатов. Акция «Жара» на скейты и крузеры. Скидка 50%. Огромный плюс – товар в наличии и не нужно ждать доставку. Пришел, выбрал и купил. Торговый дом «Форвард». Приходи. Колымское шоссе 9. Звони 200-232.
5: Поход к врачу больше не стресс. Я знаю, как позаботиться о себе. Прием врачей в клинике Медтраст. Исследования и процедуры для детей и взрослых. УЗИ всех органов, сосуды, вены, сердце, брюшная полость, молочные железы, гинекологическое УЗИ. Медтраст. Лечит добрый доктор вас. Позвони 680303.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Мечтаете об уютном доме?
8: Вам в Электросвет.
7: Здесь есть все, чтобы сделать ваш дом стильным и функциональным.
8: Люстры и светильники на любой вкус. Современная автоматика для безопасности. Стильные розетки и выключатели, а также все для монтажа и ремонта. На Пролетарской, 19. Телефон 211-213. Электросвет. Электромаркет и светотехника. Без компромиссов.
9: Создайте дома особую атмосферу. Тюль, портьерные ткани, готовые комплекты, пошив штор на заказ, карнизы и все комплектующие к ним вы всегда найдете в магазине «Скарлетт». Карла Маркса, 27/11.
10: Телефон 62-24-31.
11: Реклама – это то, что хочется, когда не нужно. Или то, что нужно, но не хочется. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
12: Тотальная свежесть на Карибу.
13: Никита Кио.

0: Нагаева, «Звезда», «Яма», 31-й, 95-й, 3-й, «Марчикан», «Торговый», «Пионерный», «Солнечный», «Сокол», «Новое веселое», «Старое веселое», «Центр», «Слушает Карибу».
1: Карибу Арт, 104,2 FM.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: А здравствуйте. А можно домашние вещи из Магадана отправить?
3: Да, но только упакуйте сами, у нас тары нет.
2: Ясно.
3: Да, но мы не страхуем грузы из Магадана. Идите в страховую сами.
2: Понятно.
3: С этажа снести не можем. Таскайте сами. Привозите к нам на склад сами.
4: Устали платить и все делать сами? Хотите достойного сервиса? Тогда вам к нам. Адамант окажет достойный сервис по оптимальной цене с полным комплексом сопутствующих услуг по отправке домашних вещей. Адамант. Партнер надежный. Я ручаюсь.
5: Время обновлений. Делайте ремонт, а помощником станет магазин «Визит». Уже сейчас новое поступление входных металлических дверей, сантехники, пиломатериалов. Большой выбор различных стройматериалов, фурнитуры и инструментов. Магазин «Визит». Выбор очевиден. Улица Наровчатова, 16. Телефон 650-110.
6: В чем нуждается твой дом? Это окна и балкон. Остекление помещений – это главный наш закон. Компания «Мир окон» изготавливает и устанавливает окна, двери, лоджии, балконы, калымские холодильники, а также москитные сетки. «Мир окон» – полный комплекс работ по ремонту пластиковых окон и дверей. «Мир окон» – выезд мастера по городу бесплатно ежедневно. Подробности по телефонам 607-404-211-101. «Мир окон», улица Нагаевская, 36.
7: Компания «Нордтрак» – твой надежный союзник на дороге. Запчасти на любой коммерческий транспорт, масла и смазки премиум-класса, современное оборудование и инструменты для гаража. Все, что нужно, чтобы твой бизнес ехал без остановок. Работаем без выходных, чтобы твои машины не простаивали. Приезжай. 6-й километр основной трассы, здание 21Б/1. Звони 8-914-038-89-98. «Нордтрак» – качество всегда в комплекте.
8: Магадан. Встречай падл. Спорт, который стал мировым трендом, теперь доступен в территории спорта. Уже сейчас. Современные корты, аренда ракеток и мячей, тренировки для новичков. Попробуй новый формат спорта, который захватывает с первой секунды. Территория спорта. Выбери свою игру.
9: Бильярд – это философия, спорт и, конечно, особенная атмосфера. Это игра для тех, кто готов рискнуть. А рискнуть можно только в Чикаго.
10: Welcome to Chicago!
9: Чикаго. Игра в удовольствие. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-2969.
11: Диспетчерская служба «Такси Престиж». Заказы по телефонам 633-333 и 644-444. Требуются диспетчеры и водители на офисные и личные автомобили, заключение договоров с предприятиями. Также автомобили сдаются в аренду. Диспетчерская служба «Такси Престиж». Телефоны 633-333 и 644-444.
12: Привлечь нового потребителя стоит в 6 раз дороже, чем сохранить старого. Серджио Займон. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.

0: и Карибу. Ведь впереди так много вкусного.
1: Я люблю под вас танцевать.
2: И я.
3: Я тоже.
4: Я вас обожаю.
2: Вы молодцы.
5: Вы правда молодцы.
1: Карибу – самое хорошее радио.
6: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
6: Карибу Арт 104.2 FM.
0: Новости на радио Карибу Арт.
7: Спонсор выпуска — магазины АКБ Маркет. Аккумуляторы для авто, спецтехники и мото. 6-й километр основной трассы 21А/1 и улица Полярная 21.
8: В эфире новости, в студии Татьяна Брайс. Здравствуйте. В этом выпуске: Болгария выходит из коалиции желающих по Украине. ЦБ заявили, что не вправе закрыть глаза на топливные цены. Лень назвали мощным инструментом укрепления иммунитета. Подробности далее. Болгария вышла из коалиции желающих по Украине. Об этом сообщил болгарский премьер-министр Румен Радев, передает РТ. Данное решение он обосновал тем, что для разрешения украинского конфликта необходимо использовать дипломатические методы, а не затягивать его с помощью военных действий. Схожего мнения придерживается и пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, который ранее заявил, что коалиция желающих является коалицией подстрекателей войны. Он отмечает, что ее представители не хотят достижения мира и совершают враждебные действия в отношении России. Банк России не вправе закрыть глаза на топливные цены и инфляционные ожидания. Об этом заявил зампред регулятора Алексей Заботкин. По его словам, при выверенной денежно-кредитной политике регулятор по-прежнему сможет обеспечить возвращение к целевой инфляции 4% в 2027 году. Кроме того, Центробанк будет внимательно следить за картиной цен в течение июля и далее. Заботкин подчеркнул, что для решений по ставке важно также то, что ситуация повлияет на опасения граждан и бизнеса по будущей инфляции. Ситуация на российском топливном рынке остается напряженной с мая. По оценке эксперта в области энергетики Игоря Юшкова, предпринятые меры, способные стабилизировать ситуацию к осени. С сентября спрос на бензин традиционно идет на спад вплоть до ноября. Лень может способствовать укреплению защитных сил организма, поскольку глубокое расслабление приводит к снижению уровня кортизола, гормона, препятствующего работе генов, отвечающих за развитие иммунных клеток. Такое мнение высказал в интервью ТАСС кандидат медицинских наук Валерий Литвинов. Как пояснил специалист, кортизол вырабатывается в ответ на стресс. В моменты опасности он временно отключает второстепенные функции организма, направляя ресурсы на обеспечение работы мозга и мышц. Официальный курс доллара на 15 июля составляет 77 рублей 49 копеек. Курс европейской валюты на сегодня – 88 рублей 52 копейки. Это были новости на радио «Карибу Арт». С ними вас познакомила Татьяна Брайс. Всего доброго!
9: Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. АКБ Маркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ Маркет. Максимум заряда, минимум забот.
0: Новости на радио Карибу Арт.
10: Лень – это когда надо переделать, а ты как чувствовал, поэтому даже не начинал. В общем, без суеты и спешки встретили 6-й час летнего псевдо-вечера на Радио Карибу, где я, Иван Высоцкий, анонсирую ближайшие полчаса. Юрия Кейна и Кейт Волш, Астрада Радуй, Катю Чехову, Сатин Джекетс и Сейнт Манет, прогноз погоды на завтра и советы астрологов на четверг. По умолчанию Animal Jazz в высшей пробе, три полоски. Это хорошо. Занозы через несколько минут сразу после Рейк Соп и Бекки Мэри с композицией This Time, This Place, что значит «здесь и

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: В магазине «Салют Плюс» огромный выбор ламината от 777 рублей за квадратный метр, большое поступление керамической плитки, мебель и аксессуары для ванной. «Салют Плюс» – построй свой дом с нами. Улица Наровчатова, 21.
3: Из Магадана в Подмосковье, а из Ростова в Магадан. Отправит грузы самолетом ваш перевозчик «Адамант». Доставит быстро и надежно. И в качестве сомнений нет, ведь «Адаманту» верить можно. Стаж перевозок 20 лет. Компания «Адамант». Профессиональный помощник в авиаперевозке грузов. Прямые договоры с большинством авиакомпаний. Доставка из любой точки страны до Магадана и обратно. «Адамант». Партнер надежный, я ручаюсь. Телефон в Магадане. 6144.

0: вашему автомобилю. 5-й километр основной трассы. Режим работы с 9 утра до часу ночи. Телефон 212-39.
1: Удачный шашлык в мясном номер один. Маринаде или уже готовый прямо с мангала. А также колбасы и деликатесы, соусы, салаты, овощи и свежий хлеб. Мясной номер один. Полярная 5, кольцевая 15, пролетарская 77А.
2: Здоровая улыбка – наша работа. Dentalux. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецова 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Комната маленькая, а мечты большие? Пора все менять. Освободи пространство за секунду. Для танцев, спорта, жизни. Колесо легко. Дом, который подстраивается под тебя. Кровать-трансформер. Освободи место для жизни. Сомдеко. Кольцевая 13/1.
4: Кафе «Ангара» приглашает гостей и жителей города провести банкеты и корпоративы с коллегами и друзьями в гостеприимной и уютной атмосфере. Банкетный зал на 30 человек. Окунитесь в мир бурятской кухни. Бухлёр, буузы, шарбин и многое другое вы можете попробовать в кафе «Ангара» по адресу улица Транспортная, 21. Телефон доставки 210142 и 210110. При заказе свыше 1500 рублей доставка по городу бесплатная. Цены действуют до 31 декабря текущего года.
2: Потребители – это статистика. Клиенты – это люди. Стэнли Маркус. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11. Музыка, оставившая след в истории. Высшая проба на Карибу Арт.
5: Карибу Арт. 104.2 FM.

0: Высшая проба
1: на радио Карибу Арт.
0: Музыка, проверенная миллионами. Погода. На радио Карибу Арт.
2: По данным синоптиков, 16 июля в Сосумане преимущественно без осадков, температура около 20, выше нуля, ветер юго-западный с порывами до 5 метров в секунду. В Балаганном временами дождь, температура до 12 градусов тепла, ветер юго-восточный с порывами до 4 метров в секунду. В Талоне также временами дождь, температура около 13, выше нуля, ветер юго-восточный с порывами до 5 метров в секунду, а в Магадане в четверг временами дождь, температура ночью до 12 градусов тепла, днем около 17 выше нуля. Ветер юго-восточный с порывами до 4 метров в секунду.
0: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе с Карибу Арт.
3: Взгляните на небо. Следуйте за своей звездой. Магия звезд на Карибу. Категория 12+.
4: 16 июля.
5: Авен.
4: Противоречивый день. Кстати, не пренебрегайте помощью, которую будут предлагать. С людьми, готовыми сегодня оказать вам услугу, будет очень приятно сотрудничать в дальнейшем. Трудности финансового характера преодолимы, хотя необходимость экономить и отказываться от исполнения своих желаний вас вряд ли порадует.
5: Телец.
4: Звезды поддерживают вас в серьезных начинаниях, помогают в реализации смелых идей. Помните, что сегодня присущие вам практицизм и умение твердо стоять на ногах – это качества поистине незаменимые. И без них успеха не достичь. Порадует общение с родственниками, можно навести порядок в семейных делах, положить конец пустым спорам.
5: Близнецы.
4: Эмоциональный фон нестабилен, вы склонны переживать из-за пустяков, нервничать, поддаваться беспричинной тревоге. Вернуть уверенность в себе поможет решение легких проблем, сосредоточенность на делах, не требующих серьезных усилий или особых знаний. Сложные проекты лучше отложить, позже вы сможете реализовать их с большим успехом.
5: Рак.
4: Негативные тенденции весьма сильны, и влияние их может сказаться на отношениях с любимым человеком. Не торопите события, дайте себе и своему избраннику время на размышления. К обсуждению серьезных вопросов лучше вернуться позже. День удачен для деловых контактов и проведения переговоров.
5: Лев.
4: Неплохой день, приятный и достаточно легкий, правда, он не обещает огромных возможностей и не открывает перед вами заоблачных перспектив. Появляется возможность неплохо заработать, но вознаграждение за труды заставит себя ждать. Очень хороши отношения в семье, возможно, получение приятных известий от родственников.
5: Дева.
4: День складывается неплохо, но реализацию наиболее смелых и честолюбивых планов лучше отложить. В сфере романтических отношений ситуация складывается непростая. Вам нужно руководствоваться не сколько логикой и здравым смыслом, сколько собственной интуицией, если вы хотите понять подлинную причину возникших трудностей.
5: Весы.
4: Противоречивый день. Кажется, что дела идут неплохо, но появляется информация, требующая немедленной перемены планов, пересмотра отношений с окружающими, новые оценки собственного поведения. Вероятно, улучшение финансовой ситуации, возможно, получение выгодных предложений.
5: Скорпион.
4: Очень хорош день с профессиональной точки зрения. Есть шанс добиться успехов, о которых раньше можно было только мечтать. Весьма вероятно появление в вашем окружении людей, готовых предложить оригинальное решение имеющихся проблем. Смелая идея наверняка будет удачно реализована. Поездки, связанные с рядом недоразумений и трудностей, вряд ли будут соответствовать вашим ожиданиям.
5: Стрелец.
4: Хороший день с профессиональной точки зрения, просто замечательный, с личной. Вы не испытываете дефицита в оригинальных идеях и можете позволить себе воплотить их в жизнь немедленно, не снискав ни завидной славы странного чудака. Творческий потенциал поистине огромен.
5: Козерог.
4: Вы склонны избегать общения с новыми людьми, стараетесь минимизировать контакты, замыкаетесь в себе. Такое поведение может всерьез обидеть вашего любимого человека, если вы не объясните причин своих поступков. В профессиональной сфере ситуация складывается благоприятная, позволяющая добиться серьезных успехов в работе, найти способ решения разнообразных проблем.
5: Водолей.
4: Прекрасный день как для работы, так и для отдыха. Ваши идеи окружающие встречают с восхищением. Предложения не остаются без внимания. Попытки недоброжелателей навредить вам, нанеся удар по вашей репутации, обречены на неудачу. На этот день можно планировать любые важные дела, переговоры, обсуждения и решения серьезных вопросов.
5: Рыбы.
4: Для работы день хорош, для отдыха великолепен. Рыбы знают, как воспользоваться открывающимися возможностями и не упустят своего шанса. Вероятно, появление новых идей, реализация которых через некоторое время позволит вам значительно улучшить финансовое положение.
3: Пусть судьба будет к вам благосклонна. Магия звезд на Карибу.
6: Магия звезд.

0: Маятник на Карибу Арт.
1: Радио Карибу.
2: Относительное бездействие – это когда ты лежишь и наслаждаешься отдыхом, но находишься в полной боевой готовности.
0: Слушать Карибу не только круто, но и весело.
1: Я люблю радио Карибу.

0: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
1: Я люблю под вас танцевать.
2: И я.
3: Я тоже.
4: Я вас обожаю.
2: Вы молодцы.
5: Вы правда молодцы.
1: Карибу – самая хорошая радио.
6: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
6: Карибу Арт, 104.2 FM.
7: Взгляните на небо, следуйте за своей звездой. Магия звезд на Карибу. Категория 12+.
8: 16 июля.
6: Авен.
8: Противоречивый день. Кстати, не пренебрегайте помощью, которую будут предлагать. С людьми, готовыми сегодня оказать вам услугу, будет очень приятно сотрудничать в дальнейшем. Трудности финансового характера преодолимы, хотя необходимость экономить и отказываться от исполнения своих желаний вас вряд ли порадует.
6: Телец.
8: Звезды поддерживают вас в серьезных начинаниях, помогают в реализации смелых идей. Помните, что сегодня присущие вам практицизм и умение твердо стоять на ногах – это качества поистине незаменимые. И без них успеха не достичь. Порадует общение с родственниками, можно навести порядок в семейных делах, положить конец пустым спорам.
6: Близнецы.
8: Эмоциональный фон нестабилен, вы склонны переживать из-за пустяков, нервничать, поддаваться беспричинной тревоге. Вернуть уверенность в себе поможет решение легких проблем, сосредоточенность на делах, не требующих серьезных усилий или особых знаний. Сложные проекты лучше отложить, позже вы сможете реализовать их с большим успехом.
6: Рак.
8: Негативные тенденции весьма сильны, и влияние их может сказаться на отношениях с любимым человеком. Не торопите события, дайте себе и своему избраннику время на размышления. К обсуждению серьезных вопросов лучше вернуться позже. День удачен для деловых контактов и проведения переговоров.
6: Лев.
8: Неплохой день, приятный и достаточно легкий, правда, он не обещает огромных возможностей и не открывает перед вами заоблачных перспектив. Появляется возможность неплохо заработать, но вознаграждение за труды заставит себя ждать. Очень хороши отношения в семье, возможно, получение приятных известий от родственников.
6: Дева.
8: День складывается неплохо, но реализацию наиболее смелых и честолюбивых планов лучше отложить. В сфере романтических отношений ситуация складывается непростая. Вам нужно руководствоваться не сколько логикой и здравым смыслом, сколько собственной интуицией, если вы хотите понять подлинную причину возникших трудностей.
6: Весы.
8: Противоречивый день. Кажется, что дела идут неплохо, но появляется информация, требующая немедленной перемены планов, пересмотра отношений с окружающими, новые оценки собственного поведения. Вероятно, улучшение финансовой ситуации, возможно, получение выгодных предложений.
6: Скорпион.
8: Очень хорош день с профессиональной точки зрения. Есть шанс добиться успехов, о которых раньше можно было только мечтать. Весьма вероятно появление в вашем окружении людей, готовых предложить оригинальное решение имеющихся проблем. Смелая идея наверняка будет удачно реализована. Поездки, связанные с рядом недоразумений и трудностей, вряд ли будут соответствовать вашим ожиданиям.
6: Стрелец.
8: Хороший день с профессиональной точки зрения, просто замечательный, с личной. Вы не испытываете дефицита в оригинальных идеях и можете позволить себе воплотить их в жизнь немедленно, не снискав незавидной славы странного чудака. Творческий потенциал поистине огромен.
6: Козерог.
8: Вы склонны избегать общения с новыми людьми, стараетесь минимизировать контакты, замыкаетесь в себе. Такое поведение может всерьез обидеть вашего любимого человека, если вы не объясните причин своих поступков. В профессиональной сфере ситуация складывается благоприятная, позволяющая добиться серьезных успехов в работе, найти способ решения разнообразных проблем.
6: Водолей.
8: Прекрасный день как для работы, так и для отдыха. Ваши идеи окружающие встречают с восхищением, предложения не остаются без внимания. Попытки недоброжелателей навредить вам, нанеся удар по вашей репутации, обречены на неудачу. На этот день можно планировать любые важные дела, переговоры, обсуждения и решения серьезных вопросов.
6: Рыбы.
8: Для работы день хорош, для отдыха великолепен. Рыбы знают, как воспользоваться открывающимися возможностями и не упустят своего шанса. Вероятно, появление новых идей, реализация которых через некоторое время позволит вам значительно улучшить финансовое положение.
7: Пусть судьба будет к вам благосклонна. Магия звезд на Карибу.
0: Магия звезд. Магия звезд. Магия звезд. Магия звезд.
9: Keep watching. You got me thinking about this damn thing.

свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.

свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.

0: Чашечка кофе под любимое радио. Радио Карибу Арт 104.2 FM.
1: Ты слушаешь радио. Радио слушает тебя.
0: Радио отличного настроения. 104.2 FM.

Свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.

свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-0072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.

Мы с тобой снова кружим в этом диком танце. Еще вчера друг другу

Падают по случайностям, остаются на дне по глупости. Расцветает только то, что ежедневно поливаешь водой. Ни у кого теперь не получится лишить меня главной мудрости. Я должна лишь себе всегда быть счастливой и молодой.

Свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.

360. Окружили меня как звезды, да. Они меня называют босс. Под ногами моими нет ни Rolls-Royce, нет ни Mustang. Под ногами Баба и Вуйтанг. Снова стрельба.

0: Любопытные факты, захватывающие истории. В специальном проекте «Машина времени» на Карибу.
1: Спонсор программы – компания «Герлеон». «Герлеон» – территория низких цен. Начнем с важного. 16 июля – это день вкусной еды. Правда, есть один нюанс. Что вкусно для одного, то несъедобно для другого. К примеру, шведы обожают сюрстрёминг. Это консервированная квашеная сельдь, которая даже успела стать интернет-мемом. Сотни видеоблогеров пытались съесть эту вкуснятину, но большинство из них выворачивало в момент открытия банки. В жаркой Мексике обожают эскамолес. Блюдо состоит из личинок больших ядовитых муравьев. В Японии любят тухлые яйца, а вот Россия отметилась самым отвратительным салатом в мире. Рейтинг составил некий мировой атлас еды, а салат называется индигирка. Нужно смешать кусочки замороженной рыбы с луком, маслом, солью и перцем. 16 июля 1748 года Михаил Ломоносов впервые сформулировал всеобщий естественный закон, он же закон сохранения материи. В своем письме великому математику Леонарду Эйлеру Ломоносов писал: «Все встречающиеся в природе изменения происходят так, что если к чему-либо нечто прибавилось, то это отнимается у чего-то другого». Закон получил более полное обоснование в его работах, которые были опубликованы на латинском языке и, следовательно, получили известность за пределами России. Также сегодня свой день рождения отмечает Амсукчанский округ. Он был образован 16 июля 1954 года. Однако об этом живописном месте знали еще 100 лет назад. Кочевавшие в тех местах эвены называли эти места Амчукчан, что означает «небольшая топь», и предпочитали селиться в других районах. Все изменилось, когда на Колыму прибыли геологи, которые нашли богатейшее месторождение олова. А еще сегодня Международный день змей. Они всегда занимали в жизни человека особое место. Их либо относили к порождениям ада, либо обожествляли и поклонялись им. У большинства людей змей до сих пор вызывают, если не ужас и страх, то опасения точно. Отдельные народы, правда, по-прежнему поклоняются змеям. Как правило, это характерно для стран Юго-Восточной Азии, Индии и Китая. Не случайно их жители за тысячелетия научились жить рядом даже с ядовитыми представителями пресмыкающихся. Кстати, такие змеи полезны. Их яд – это ценное фармакологическое сырье. На этом все. Спасибо за внимание и до новых праздников!
0: Каждый мир ведет своя дверь. Выберите ту, что защищает. Металлические входные двери «Ферони». Антивандальное покрытие, надежные замки, внутреннее покрытие, встроенное зеркало, максимальная шумо- и теплоизоляция. Магазин «Визит». Улица Наровчатова, 16. Телефон 650-110. База УСИС. Склад компании «Герлеон». Телефон 63-74-78. Машина времени.
2: Свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
3: Новый час на Карибу.
4: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
5: Я люблю под вас танцевать.
6: И я.
7: Я тоже.
8: Я вас обожаю.
6: Вы молодцы.
9: Вы правда молодцы.
5: Карибу самая хорошая радио.
10: Танцуй, живи, слушай Карибу.
4: Новый час на Карибу.
10: Карибу Арт 104.2 FM.
2: Новости на радио Карибу Арт.
11: Спонсор выпуска – специализированный магазин комиксов, лицензионных фигурок, настольных игр и атрибутики «Geek Shop Bad Moon». Проспект Карла Маркса, 63, торговый центр «Северное сияние», отдел номер 2.
12: В эфире новости, в студии Татьяна Брайс. Здравствуйте. В этом выпуске о России и Украине готовят список военнопленных для нового обмена. Для работающих в России иностранцев предложили изменить платежи по НДФЛ. Россияне страдают от скрытого голода. Подробности далее. Россия и Украина ведут переговоры о новых обменах военнопленными. Об этом сообщила уполномоченная по правам человека Яна Лантратова. По ее словам, с начала работы в должности совместно с профильными структурами удалось вернуть домой 550 российских военнослужащих, передают «Вести». Омбудсмены двух стран также договорились о взаимном посещении пленных, передаче им писем и посылок от родственников. Кроме того, стороны обмениваются списками пропавших без вести и документами, необходимыми для выплат семьям погибших. В России планируют изменить фиксированные авансовые платежи по НДФЛ для работающих иностранцев. Как пишет парламентская газета, инициативу одобрил профильный комитет Совета Федерации. Для иностранцев, работающих по патенту у физических лиц, платеж составит 1700 рублей в месяц. Для занятых в организациях, у предпринимателей, нотариусов и адвокатов – 1200 рублей. Сумма будет увеличиваться на 50% за каждого ребенка или другого члена семьи, который находится на иждивении иностранного гражданина в России. Основные изменения должны вступить в силу с 1 января 2027 года. Россияне страдают от скрытого голода. Все витамины получают лишь 14% взрослых. Газета.ру поясняет, что это состояние возникает при достаточной калорийности, но дефиците важных нутриентов. Диетолог Наталья Круглова назвала основные причины проблемы. Главное – несбалансированное питание с исключением целых групп продуктов и недостатком разнообразия в рационе. Повышенная потребность в нутриентах возникает при беременности, грудном вскармливании, детском возрасте и у спортсменов. Также дефицит вызывает заболевания пищеварительной системы, нарушающие усвоение веществ. Для профилактики эксперт рекомендует включать в меню 6 групп продуктов – овощи, фрукты, цельнозерновые, белковую и молочную пищу, а также растительные жиры. Официальный курс доллара на 16 июля составляет 77 рублей 95 копеек. Курс европейской валюты на сегодня – 88 рублей 90 копеек. Это были новости на радио «Карибу Арт». С ними вас познакомила Татьяна Брайс. Всего доброго.
4: Читаете комиксы? Проводите время за настольными играми? Коллекционируете фигурки и различную атрибутику? А может, ищете подарок для себя или близких? Тогда ждем вас в гик-шопе «Bad Moon». Первый специализированный магазин рад предложить большой выбор комиксов и манги, настольных игр и фигурок, постеров и стикеров, докимакур и другой атрибутики по вашему любимому фандому. Поможем подобрать подарок или предложим подарочный сертификат. Действует постоянная акция «Скидка в день рождения». Также работаем с организациями по безналичному расчету. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 63, отдел номер 2.
2: Новости на радио «Карибу Арт».

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: А здравствуйте. А можно домашние вещи из Магадана отправить?
3: Да, но только упакуйте сами, у нас тары нет.
2: Ясно.
3: Да, но мы не страхуем грузы из Магадана. Идите в страховую сами.
2: Понятно.
3: С этажа снести не можем. Таскайте сами. Привозите к нам на склад сами.
4: Устали платить и все делать сами? Хотите достойного сервиса? Тогда вам к нам. Адамант окажет достойный сервис по оптимальной цене с полным комплексом сопутствующих услуг по отправке домашних вещей. Адамант. Партнер надежный. Я ручаюсь.
5: Мы ценим вас. И теперь это не просто слова. С новой программой лояльности. Бонусы за покупки на сайте и во всех магазинах «Славянский». Единый баланс. Тратьте где удобно. Простые правила и быстрая выгода. Заходите в личный кабинет, открывайте меню «Бонусная система» и тратьте накопленные бонусы по всей сети магазинов. Попробуйте уже сегодня.
6: Здоровая улыбка – наша работа. Dentalux. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецова, 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Магазин «Спецторг» фирмы «Анаэль» с адресом Арчиканский переулок 4, территория базы «Техрыбкома», переехал на новый адрес. Улица Пролетарская, 96, бывший молочный магазин. Сейчас магазин называется «Текстиль Иваново». Режим работы по будням с 10 до 19 часов без перерыва. Суббота и воскресенье – выходные дни. Телефон 62-40-22.
8: Лето на скорости. В торговом доме «Форвард» новое поступление велосипедов, трюковых самокатов и роликовых коньков. В наличии запчасти и комплектующие для велосипедов и самокатов. Акция «Жара» на скейты и крузеры. Скидка 50%. Огромный плюс – товар в наличии и не нужно ждать доставку. Пришел, выбрал и купил. Торговый дом «Форвард». Приходи. Колымское шоссе 9. Звони 200-232.
9: Ура, родители! С 1 июня глобальная распродажа в магазине «Ягоза». Скидка 30% на все, кроме школьной коллекции. Одежда и обувь для детей от 0 до 14 лет. Торопитесь, такие цены быстро уходят. «Ягоза» в Магадане, улица Пролетарская, 19. Один вход с магазином «Белорусский фермер». Ваши дети будут в восторге!
10: Медколледж Минздрава Магаданской области ведет прием документов на 26-27 учебный год на специальности. Лечебное дело, сестринское дело, лабораторная диагностика и фармация. Поступление в колледж возможно на базе 9 классов. Мы предлагаем обучение у опытных преподавателей, практику в ведущих медицинских организациях Магаданской области, гарантированное трудоустройство, благоустроенное общежитие. Сделай свой первый шаг в медицину. Телефоны приемной комиссии 63-43-38 и 63-05-22. Сайт momk.magadan.medobl.ru.
11: Реклама – это способность чувствовать и передавать само сердцебиение бизнеса в словах, бумаге и на чернилах. Лео Бернет. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
12: Музыка для истинных ценителей. Время эстетов на Карибу.
13: Время эстетов представляет такси «Форсаж». Быстро, выгодно, комфортно. Телефоны 600-500 и 21-11-00.

0: Погода. Погода. Погода. На радио Карибу Арт.
1: Спонсор выпуска — компания Герлеон. Герлеон. Территория низких цен. По данным синоптиков, 16 июля в Сосумане преимущественно без осадков, температура около 20, выше нуля, ветер юго-западный с порывами до 5 метров в секунду. В Балаганном временами дождь, температура до 12 градусов тепла, ветер юго-восточный с порывами до 4 метров в секунду. В Талоне также временами дождь, температура около 13, выше нуля, ветер юго-восточный с порывами до 5 метров в секунду, а в Магадане в четверг временами дождь, температура ночью до 12 градусов тепла, днем около 17 выше нуля. Ветер юго-восточный с порывами до 4 метров в секунду.
2: Спонсор выпуска — компания Герлеон. Напольные покрытия, декотайл, бытовой и полукоммерческий линолеум, ламинат, керамогранит, алюминиевые и пластиковые плинтусы. Магазин «Визит» на Рабчатова 16, телефон 65-01-10. Склад «Герлеон», база УСИС, Зайцева 1, телефон 63-74-78.
3: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно.

0: Десятник на Карибу Арт.
1: Радио Карибу.
0: Пустые бутылки – это натуральный кэшбэк Советского Союза.
2: Слушать Карибу не только круто, но и весело.
1: Я люблю радио Карибу.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Магазин «Салют» предлагает более 1000 наименований обоев, ковровые покрытия, линолеум и отделочные материалы по демократичным ценам. Постоянным клиентам дисконтные карты, а предприятиям дополнительные скидки. «Салют» на Ровчатова 21.
3: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефонам 60-04-99, 62-55-03.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Где в Магадане всегда есть новые дилерские автомобили? Конечно, Westmotors!

Шейко. В наличии и под заказ. Сервисное и гарантийное обслуживание. Улица Кожзаводская, 1. Телефон 66-99-55. S-Motors. Новые автомобили Магадана живут здесь. Заботы о вас? Мегуми предлагает широкую линейку товаров для создания уюта в доме и уходовые косметические средства для красоты и здоровья от производителей Японии и Южной Кореи. Выбирать качество? Значит выбирать Мегуми. Улица Горького, 8.

0: телефон 8-924-691-76-42.
1: Комната маленькая, а мечты большие? Пора все менять. Освободи пространство за секунду. Для танцев, спорта, жизни. Колесо? Легко. Дом, который подстраивается под тебя. Кровать-трансформер. Освободи место для жизни. Сомдеко. Кольцевая 13/1.
2: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
3: Магадан. Встречай падл. Спорт, который стал мировым трендом, теперь доступен в территории спорта. Уже сейчас. Современные корты, аренда ракеток и мячей, тренировки для новичков. Попробуй новый формат спорта, который захватывает с первой секунды. Территория спорта. Выбери свою игру.
4: Реклама – это способность чувствовать и передавать само сердцебиение бизнеса в словах, бумаге и на чернилах. Лео Бернет. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.
5: Тотальная свежесть на Карибу.
6: Никита Киос.

Актуальная свежесть. Уже сейчас. На 104.2 FM. Свежесть этой недели представляет компания «Митрал». На заказ корпусная мебель, кухни, шкафы и купе, кухонные фартуки, обработка стекла и зеркала. Звони в «Митрал» 200-800.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: В магазине «Салют Плюс» огромный выбор ламината от 777 рублей за квадратный метр, большое поступление керамической плитки, мебель и аксессуары для ванной. «Салют Плюс» – построй свой дом с нами. Улица Наровчатова, 21.
3: Магазин «Мегавольт» – 3 этажа, сотни метров витрин. Инструменты, расходники, товары для охоты и рыбалки, автотовары. Работаем с НДС. У нас действуют бонусные программы для юридических и физических лиц. Работаем по договорам отсрочки платежа. Магазин «Мегавольт». Все от отвертки до моторной лодки вы найдете в нашем магазине. Магазин «Мегавольт» на Пролетарской, 49.
2: Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. Акабомаркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину, легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ Маркет. Максимум заряда, минимум забот.
4: Надоела рутина? Хотите отдохнуть? Тогда вам к нам. Элитная сауна «Чикаго». Современный островок релаксации, место комфорта и расслабления. Просторная парная, глубокий бассейн, уютная зона отдыха и бильярд. Позвольте себе отдохнуть и телом, и душой. Посетите сауну «Чикаго». Работаем круглосуточно. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-1048. Сауна «Чикаго». Отдохнешь как надо.
5: Компания «Нордтрак» – твой надежный союзник на дороге. Запчасти на любой коммерческий транспорт, масла и смазки премиум-класса, современное оборудование и инструменты для гаража. Все, что нужно, чтобы твой бизнес ехал без остановок. Работаем без выходных, чтобы твои машины не простаивали. Приезжай. 6-й километр основной трассы, здание 21Б/1. Звони 8-914-038-89-98. «Нордтрак» – качество всегда в комплекте.
6: Создайте дома особую атмосферу. Тюль, портьерные ткани, готовые комплекты, пошив штор на заказ, карнизы и все комплектующие к ним вы всегда найдете в магазине «Скарлетт». Карла Маркса, 27/11.
7: Телефон 62-24-31.
8: Внимание! Грандиозный финал! Магазины «Электрокомплект», «Аквадом» и «Радио Линк» объявляют о сокрытии и тотальной ликвидации товара. Это последние дни работы. Скидка 60% абсолютно на все. Успейте, пока полки не опустели.
9: Без рекламы произойдет самое ужасное. Не произойдет ничего. Том Бискарди. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.
10: Снег и камни на душе, до нашей встречи.

0: свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
1: Новый час на Карибу.
2: Слушай Карибу,
3: ведь впереди так много вкусного.
4: Я люблю под вас танцевать.
5: И я.
6: Я тоже.
7: Я вас обожаю.
5: Вы молодцы.
8: Вы правда молодцы.
4: Карибу – самое хорошее радио.
9: Танцуй, живи, слушай Карибу.
2: Новый час на Карибу.
9: Карибу Арт 104.2 FM.
0: Новости на радио Карибу Арт.
10: Спонсор выпуска – магазины АКБ «Маркет». Аккумуляторы для авто, спецтехники и мото. 6-й километр основной трассы 21А/1 и улица Полярная 21.
11: В эфире новости, в студии Татьяна Брайс. Здравствуйте. В этом выпуске в Кремле осудили планы Латвии запретить русский язык в СМИ. Учитель не будет сам решать, что делать с ребенком, который срывает урок. Более половины россиян доверяют искусственному интеллекту. Подробности далее. Кремль осуждает желание властей Латвии исключить русский язык из латышских СМИ, так как это поражает в правах огромное число жителей страны. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отметил, что это не новая политика латвийских властей. Ненависть ко всему русскому и русскоязычному они проявляют давно. Песков также прокомментировал слова президента Литвы о якобы планируемой атаке РФ на объекты в Прибалтике. По словам представителя Кремля, это лишь свежая порция страшилок, чтобы продолжить промывать мозги своему населению и готовить его к дальнейшей милитаризации. Для этого, отметил пресс-секретарь президента РФ, нужен образ врага. Поэтому страны региона продолжают втягивать военную инфраструктуру НАТО. Ранее министр культуры Латвии выступил за полную ликвидацию русскоязычного контента в латвийских СМИ. По мнению министра, у русскоязычного содержания нет оснований для существования в независимом европейском национальном государстве, особенно с учетом военной обстановки. Учитель не будет сам решать, что делать с ребенком, который срывает урок. С сентября этого года в школах начнет действовать перечень правил при нарушении дисциплины. Согласно порядку, установленному Минпросвещения, педагог сначала делает замечание, а при повторном инциденте привлекает сотрудников, ответственных за соблюдение дисциплины. Доктор психологии Виктория Шиманская объяснила причины такого поведения. За срывом урока могут скрываться разные мотивы. Одни ученики и так добиваются внимания и признания одноклассников, повышая свой авторитет за счет учителя. Другие маскируют страх неуспеха. Им проще прослыть хулиганам, чем показать непонимание материала. Иногда причиной становится накопленная тревога или семейный стресс. Эксперт подчеркнул, что учитель не может одновременно вести урок и заниматься терапией ребенка, но игнорировать причину срыва тоже неправильно. Нужна системная работа. Как пишет «Комсомольская правда», при повторном нарушении ответственный за дисциплину педагог проведет с учеником профилактическую беседу. Более половины граждан в той или иной степени доверяют технологиям искусственного интеллекта. Еще 29% респондентов сохраняют нейтралитет, а каждый десятый относится к нейросетям с недоверием. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование. Аналитики также выяснили, что чаще всего к помощи алгоритмов прибегают для генерации контента. Тексты, изображения и видео создают 52% опрошенных. Половина респондентов используют нейросети для перевода, а 45% – для поиска товаров. Треть россиян сталкивается с ИИ в навигаторах и картах, каждый пятый – в играх и развлекательных сервисах. Официальный курс доллара на 16 июля составляет 77 рублей 95 копеек. Курс европейской валюты на сегодня – 88 рублей 90 копеек. Это были новости на радио «Карибу Арт». С ними вас познакомила Татьяна Брайс. Всего доброго.
5: Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. АКБ Маркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ Маркет. Максимум заряда, минимум забот.
0: Новости на радио Карибу Арт.
6: Ученые назвали обязательные компоненты сбалансированного завтрака, который даст необходимую энергию на весь день. Список в целом-то прост. Это яйца в любом виде, омлет, вареный или, например, глазунья с добавлением шпината или грибов. Также овсяная каша с добавлением ягод и орехов. Или быстрый вариант, например, это тост с цельнозерновым хлебом, творожным сыром и лососем, а также нежирный творог с авокадо или фруктами. В общем, все то, что мы с вами в 90% случаев не едим по утрам. Наш стандартный завтрак чаще всего это чашка кофе на бегу и надежда дотянуть как-нибудь до обеда. Так что идеальный завтрак зачастую это если ты вообще позавтракал, и на том спасибо. 9.06 в Магадане. Встречаем это утро под любимую музыку на радио Карибу Арт. За пультом с тобой Наташа Белая. Всем отличного начала дня.

0: Кофе под любимое радио. Радио Карибу Арт 104.2 FM.
1: Ты слушаешь радио. Радио слушает тебя.
0: Радио отличного настроения. 104.2 FM.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Здоровая улыбка – наша работа. Дентолюкс. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецова 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Земля, центр, прилуняюсь.
4: Прием, Земля, осуществляем на поверхность Луны.
3: Центр, вижу неопознанный движущийся объект, у него в руках конверт с письмом.
4: Центр, прием, конверт передан нам в руки.
5: Просьба опознать содержимое.
3: Центр, все в порядке, это письмо от родных Земли. Вот Адамант, молодцы, даже на Луну доставили. Я же всегда через них отправляю.
6: Транспортная компания «Адамант». Услуги экспресс-почты по России и миру. Улица Речная, дом 10. Телефон 6144.
7: Магазины «Зоомир» – настоящие друзья человека. Здесь представлен большой выбор товаров для вашего питомца. Наполнители, корма, лакомства, лежанки, домики и многое другое. «Зоомир» – торговый центр «Моремолл», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2.
8: Удачный шашлык в мясном номер один. Маринаде или уже готовый прямо с мангала. А также колбасы и деликатесы, соусы, салаты, овощи и свежий хлеб. Мясной номер один. Полярная 5, Кольцевая 15, Пролетарская 77А.
9: Кафе «Ангара» приглашает гостей и жителей города провести банкеты и корпоративы с коллегами и друзьями в гостеприимной и уютной атмосфере. Банкетный зал на 30 человек. Окунитесь в мир бурятской кухни. Бухлёр, буузы, шарбин и многое другое вы можете попробовать в кафе «Ангара» по адресу улица Транспортная, 21. Телефон доставки 210142 и 210110. При заказе свыше 1500 рублей доставка по городу бесплатная. Цены действуют до 31 декабря текущего года.
10: Надо ли лечить молочные зубы? Кариес молочных зубов? Лечить надо! Это залог здоровья зачатков постоянных зубов. Залог правильного развития прикуса, дикции и общего здоровья ребенка. Чем раньше начать заботиться о зубах малыша, тем проще и дешевле будет их лечение. Профилактика и современное лечение помогут избежать серьезных проблем в будущем. Клиника «Данти Профи» приглашает маленьких пациентов на прием к детскому стоматологу. Мы позаботимся о здоровой улыбке вашего малыша. «Данти Профи», улица Пролетарская, 17, телефон 20-40-44. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: В чем нуждается твой дом? Это окна и балкон. Остекление помещений – это главный наш закон. Компания «Мир окон» изготавливает и устанавливает окна, двери, лоджии, балконы, колымские холодильники, а также москитные сетки. «Мир окон» – полный комплекс работ по ремонту пластиковых окон и дверей. «Мир окон» – выезд мастера по городу бесплатно ежедневно. Подробности по телефонам 607-404-211-101. «Мир окон», улица Нагаевская, 36.
10: Реклама – это самое увлекательное из того, что можно сделать, не раздеваясь. Джерри Делла Фемина. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.

0: на радіо Карібу Арт. По данным синоптиков, 16 июля в Сосумане преимущественно без осадков, температура около 20, выше нуля, ветер юго-западный с порывами до 5 метров в секунду. В Балаганном временами дождь, температура до 12 градусов тепла, ветер юго-восточный с порывами до 4 метров в секунду. В Талоне также временами дождь, температура около 13, выше нуля, ветер юго-восточный с порывами до 5 метров в секунду, а в Магадане в четверг временами дождь, температура ночью до 12 градусов тепла, днем около 17 выше нуля. Ветер юго-восточный с порывами до 4 метров в секунду.
1: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе с Карибу Арт.
2: Взгляните на небо. Следуйте за своей звездой. Магия звезд на Карибу. Категория 12+.
3: 16 июля.
4: Авен.
3: Противоречивый день. Кстати, не пренебрегайте помощью, которую будут предлагать. С людьми, готовыми сегодня оказать вам услугу, будет очень приятно сотрудничать в дальнейшем. Трудности финансового характера преодолимы, хотя необходимость экономить и отказываться от исполнения своих желаний вас вряд ли порадует.
4: Телец.
3: Звезды поддерживают вас в серьезных начинаниях, помогают в реализации смелых идей. Помните, что сегодня присущие вам практицизм и умение твердо стоять на ногах – это качества поистине незаменимые, и без них успеха не достичь. Порадует общение с родственниками, можно навести порядок в семейных делах, положить конец пустым спорам.
4: Близнецы.
3: Эмоциональный фон нестабилен, вы склонны переживать из-за пустяков, нервничать, поддаваться беспричинной тревоге. Вернуть уверенность в себе поможет решение легких проблем, сосредоточенность на делах, не требующих серьезных усилий или особых знаний. Сложные проекты лучше отложить, позже вы сможете реализовать их с большим успехом.
4: Рак.
3: Негативные тенденции весьма сильны, и влияние их может сказаться на отношениях с любимым человеком. Не торопите события, дайте себе и своему избраннику время на размышления. К обсуждению серьезных вопросов лучше вернуться позже. День удачен для деловых контактов и проведения переговоров.
4: Лев.
3: Неплохой день, приятный и достаточно легкий, правда, он не обещает огромных возможностей и не открывает перед вами заоблачных перспектив. Появляется возможность неплохо заработать, но вознаграждение за труды заставит себя ждать. Очень хороши отношения в семье, возможно, получение приятных известий от родственников.
4: Дева.
3: День складывается неплохо, но реализацию наиболее смелых и честолюбивых планов лучше отложить. В сфере романтических отношений ситуация складывается непростая. Вам нужно руководствоваться не сколько логикой и здравым смыслом, сколько собственной интуицией, если вы хотите понять подлинную причину возникших трудностей.
4: Весы.
3: Противоречивый день. Кажется, что дела идут неплохо, но появляется информация, требующая немедленной перемены планов, пересмотра отношений с окружающими, новые оценки собственного поведения. Вероятно, улучшение финансовой ситуации, возможно, получение выгодных предложений.
4: Скорпион.
3: Очень хорош день с профессиональной точки зрения. Есть шанс добиться успехов, о которых раньше можно было только мечтать. Весьма вероятно появление в вашем окружении людей, готовых предложить оригинальное решение имеющихся проблем. Смелая идея наверняка будет удачно реализована. Поездки, связанные с рядом недоразумений и трудностей, вряд ли будут соответствовать вашим ожиданиям.
4: Стрелец.
3: Хороший день с профессиональной точки зрения, просто замечательный, с личной. Вы не испытываете дефицита в оригинальных идеях и можете позволить себе воплотить их в жизнь немедленно, не снискав ни завидной славы странного чудака. Творческий потенциал поистине огромен.
4: Козерог.
3: Вы склонны избегать общения с новыми людьми, стараетесь минимизировать контакты, замыкаетесь в себе. Такое поведение может всерьез обидеть вашего любимого человека, если вы не объясните причин своих поступков. В профессиональной сфере ситуация складывается благоприятная, позволяющая добиться серьезных успехов в работе, найти способ решения разнообразных проблем.
4: Водолей.
3: Прекрасный день как для работы, так и для отдыха. Ваши идеи окружающие встречают с восхищением, предложения не остаются без внимания. Попытки недоброжелателей навредить вам, нанеся удар по вашей репутации, обречены на неудачу. На этот день можно планировать любые важные дела, переговоры, обсуждения и решения серьезных вопросов.
4: Рыбы.
3: Для работы день хорош, для отдыха великолепен. Рыбы знают, как воспользоваться открывающимися возможностями и не упустят своего шанса. Вероятно, появление новых идей, реализация которых через некоторое время позволит вам значительно улучшить финансовое положение.
2: Пусть судьба будет к вам благосклонна. Магия звезд на Карибу.
5: Магия звезд. Магия звезд. Магия звезд.

0: Десятник на Карибу Арт.
1: Радио Карибу.
2: Бесит. Это когда в моде плоские животы с отвратительными кубиками, а не твое нежное, изящное пузико.
0: Слушать Карибу не только круто, но и весело.
1: Я люблю Радио Карибу.

0: Реклама.
1: Реклама на радио «Карибу Арт».
0: Радио «Карибу».
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Любые пиломатериалы, от бруса доски и евровагонки до блокхауса ОСП и ламинированного ДСП любых цветов. Магазин «Визит» на Рабчатова 16. Телефон 65-01-10. Склад «Герлеон», база УСИС, Зайцева 1. Телефон 63-74-78.
3: Хотите сделать свой дом по-настоящему уютным и стильным? Загляните в Домоцентр, в торговые центры «Идея» и «Солнце». Ваши надежные помощники в выборе товаров для дома. Там есть все, что нужно для создания комфорта. Постельное белье из натуральных тканей, домашний текстиль, пледы, покрывала, шторы, красивая посуда для кухни и сервировки, оригинальные сувениры и другие товары на любой вкус и стиль. В Домоцентре только качественные товары по приятным ценам. Приходите и выбирайте по летним ценам то, что сделает ваш дом особенным.
4: Автоматические гаражные ворота от компании «Митрал». Выше всяких похвал. Для частных и промышленных гаражей с ручным и автоматическим управлением. А также роль ставни на окна и двери. Пролетарская, 51, строение 1. Телефон 200-800.
5: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефонам 60-04-99, 62-55-03.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Комната маленькая, а мечты большие? Пора все менять. Освободи пространство за секунду. Для танцев, спорта, жизни. Колесо? Легко. Дом, который подстраивается под тебя. Кровать-трансформер. Освободи место для жизни. Сон-декор. Кольцевая 13/1.
8: Шоурум «Керамикс ДВ» предлагает к заказу и продаже керамогранит от минимального до максимального формата и керамическую плитку от лучших производителей России, Индии и Китая, а также напольное покрытие «Альпин Флор», кварц-виниловая плитка, инженерная доска и каменный ламинат, профессиональные материалы и инструмент. Проводятся бесплатные замеры и оцифровка помещений для ремонта с предоставлением консультаций грамотных специалистов. «Керамикс ДВ», улица Пролетарская, 19, второй этаж, телефон 8-914-865. 5 2 0

0: 44 8 914 865 0044.
1: Документы пришли? Отлично. Успели к презентации.
2: Адамант не подвел.
3: Мам, здесь посылка от бабушки!
4: Как раз ко дню рождения. Адамант молодцы.
5: МКС на связи, стыкуемся, встречая груз. Что это? Подарок от мамы? Спасибо. Адамант на высоте.
6: Адамант – ваш надежный перевозчик. Доставка экспресс-почты, посылок и писем по России и миру всегда вовремя и по оптимальной цене. Адамант – партнер надежный. Я ручаюсь. Телефон в Магадане. 6144.
7: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Томас Макколей. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
8: 104,2 в Магадане и 88,3 на Соколе. Оставайся на волне.

Все другие мужчины так эгоистично любили, и знаешь, мне никто из них не отзывался такими мурашками в теле. Я работаю много, и ты меня в этом не упрекаешь. Обнимаешь, жалеешь.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Пришло время сменить знакомую тележку с покупками на онлайн-корзину. Славянский открывает интернет-магазин с вашими любимыми товарами. Удобный каталог товаров. Постоянные скидки и акции. Горячие новинки. Выбирайте товары. Указывайте адрес и ожидайте доставку прямо до двери, которую также запустил Славянский. Славянский экспресс. Интернет-магазин, который рядом. Ждать не придется долго.
3: Лето на скорости. В торговом доме «Форвард» новое поступление велосипедов, трюковых самокатов и роликовых коньков. В наличии запчасти и комплектующие для велосипедов и самокатов. Акция «Жара» на скейты и крузеры. Скидка 50%. Огромный плюс – товар в наличии и не нужно ждать доставку. Пришел, выбрал и купил. Торговый дом «Форвард». Приходи. Колымское шоссе 9. Звони 200-232.
4: Сауна «Морская» – место, где можно отдохнуть после быстрого городского ритма и приятно провести время. Жаркая парная, ароматные веники, широкий бассейн и уютная комната для отдыха большой компанией. Сауна «Морская». Расслабься и насладись покоем. Улица Морская, 19/20. Телефон 8-914-858-66-69.
5: Бильярд – это философия, спорт и, конечно, особенная атмосфера. Это игра для тех, кто готов рискнуть. А рискнуть можно только в Чикаго.
6: Welcome to Chicago!
5: Чикаго – игра в удовольствие. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-2969.
7: Магадан. Встречай падл. Спорт, который стал мировым трендом, теперь доступен в территории спорта. Уже сейчас. Современные корты, аренда ракеток и мячей, тренировки для новичков. Попробуй новый формат спорта, который захватывает с первой секунды. Территория спорта. Выбери свою игру.
8: Внимание! Грандиозный финал! Магазины «Электрокомплект», «Аквадом» и «Радио Линк» объявляют о закрытии и тотальной ликвидации товара. Это последние дни работы. Скидка 60%. Абсолютно на все. Успейте, пока полки не опустели.
9: Лучшая реклама любого товара – его качество. Томас Роберт Дюаль. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
1: Я люблю под вас танцевать.
2: И я.
3: Я тоже.
4: Я вас обожаю.
2: Вы молодцы.
5: Вы правда молодцы.
1: Карибу – самое хорошее радио.
6: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
6: Карибу Арт 104.2 FM.
0: Новости на радио Карибу Арт.
7: В эфире новости, в студии Татьяна Брайс. Здравствуйте. В этом выпуске в Кремле внимательно слушают заявление Трампа о новых санкциях. ФСБ предупредило подростков об ответственности за дроперство. Расходы российских семей на продукты выросли почти на 11%. Подробности далее. В Кремле внимательно следят за заявлениями Дональда Трампа о возможных новых антироссийских санкциях. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Москва фиксирует и анализирует все сигналы, которые звучат как на рабочем уровне, так и со стороны американского лидера. По его словам, дальнейшая реакция будет зависеть от развития событий. Ранее стало известно, что группа сенаторов подготовила новый санкционный законопроект. Как пишет The New York Times, Дональд Трамп готов его поддержать. Мошенники начали вербовать дроперов прямо на улице. Как рассказал Ленте.ру руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко, незнакомцы просят прохожих принять деньги на карту или сделать перевод. Взамен жертве предлагают наличные или небольшой процент. Особенно часто такие предложения получают подростки возле школ, торговых центров и спортивных площадок. Соглашаясь, человек становится посредником, через счета которого преступники проводят похищенные деньги. В Центре общественных связей ФСБ России напоминают, что за передачу своей карты или доступа к банковскому счету за вознаграждение грозит штраф до 300 тысяч рублей, либо до 3 лет лишения свободы. В более тяжелых случаях наказание может достигать 6 лет колонии. Средняя статистическая российская семья в прошлом году в среднем тратила на продукты и товары повседневного спроса 42,5 тысячи рублей в месяц. Как сообщает ТАСС, со ссылкой на данные Роспотребнадзора, это почти на 11% больше, чем годом ранее. Средний чек одной покупки вырос до 965 рублей. При этом стоимость продуктовой корзины за прошлый год увеличилась еще на 9% по сравнению с 2024. Официальный курс доллара на 16 июля составляет 77 рублей 95 копеек. Курс европейской валюты на сегодня – 88 рублей 90 копеек. Это были новости на радио Карибу Арт. С ними вас познакомила Татьяна Брайс. Всего доброго.
0: Новости на радио Карибу Арт.
8: Everything begins with consciousness.

0: Тонна на радио Карибуарт со своим свежачком из нового альбома. Между прочим, кстати, молодежью предложили считать россиян до 40 лет. С такой инициативой выступил академик РАН. Объяснил это тем, что современные люди дольше сохраняют здоровье, красоту и высокий уровень физической и умственной активности. Так что молодежь до 40, всем большой привет. Остальные только-только на пути к взрослению. 10.05 в Магадане. Ты слушаешь радио Карибуарт. За пультом Наташа Белая. Погнали дальше.
1: Мне кажется, жизнь — это дар, и это надо ценить. И невозможно угадать, что будет с тобой завтра. Жизнь нужно принимать такой, как она есть. Важен каждый прожитый день.

0: там у меня все.
1: Ой, реклама.
2: Реклама на радио Карибу Арт.
1: Радио Карибу.
2: Телефон рекламной службы 65 единиц.
3: Здоровая улыбка – наша работа. Денталюкс. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецова 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Удачный шашлык в мясном номер один. В маринаде или уже готовый прямо с мангала. А также колбасы и деликатесы, соусы, салаты, овощи и свежий хлеб. Мясной номер один. Полярная 5, кольцевая 15, пролетарская 77А.
5: Где в Магадане всегда есть новые дилерские автомобили? Конечно, в S-Motors. Танк и Хавейл. S-Motors. Топовые модели Черри. Тоже S-Motors. А также новые флагманские кроссоверы премиум-класса. Амода и Джейко. В наличии и под заказ. Сервисное и гарантийное обслуживание. Улица Кожзаводская, 1. Телефон 66-99-55. S-Motors. Новые автомобили Магадана живут здесь.
6: Дядя Гоша рекомендует без комиссии платить за тепло и горячую воду.
7: Зайдите на сайт «Магадан Энергосбыта». Выберите раздел «Способы оплаты», а затем подраздел «Оплата картой» или «ПСБП».
6: Все просто с «Магадан Энерго».
8: Магазин «Спецторг» фирмы «Анаэль» с адресом Арчиканский переулок 4, территория базы Техрыбкома, переехал на новый адрес. Улица Пролетарская, 96, бывший молочный магазин. Сейчас магазин называется «Текстиль Иваново». Режим работы по будням с 10 до 19 часов без перерыва. Суббота и воскресенье – выходные дни. Телефон 62-40-22.
9: Колымская угольная компания приглашает на работу сотрудников на сезон. Открыты вакансии специалистов инженерно-технического персонала ИТР, рабочих на производство, машинистов бульдозеров, машинистов экскаваторов, машинистов кранов-манипуляторов, технического персонала и другие. Предлагается официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, обеспечение жильем и спецодеждой. Оплата проезда до места работы. Телефоны 8, код города 4132, 200, 470 и 8, 914, 850, 85-14.
10: Многие мелочи стали важными благодаря рекламе. Марк Твен. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: Погода. На радио Карибу Арт.
1: По данным синоптиков, 16 июля в Сосумане преимущественно без осадков, температура около 20, выше нуля, ветер юго-западный с порывами до 5 метров в секунду. В Балаганном временами дождь, температура до 12 градусов тепла, ветер юго-восточный с порывами до 4 метров в секунду. В Талоне также временами дождь, температура около 13, выше нуля, ветер юго-восточный с порывами до 5 метров в секунду, а в Магадане в четверг временами дождь, температура ночью до 12 градусов тепла, днем около 17 выше нуля. Ветер юго-восточный с порывами до 4 метров в секунду.
2: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Это твой город. Он живет своей жизнью. Иногда закручивает тебя, словно белку в колесе. Не сбавляй темп, двигайся вперед. Такси Форсаж 600-500. Такси Форсаж. Темп твоей жизни.
3: Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. Акабамаркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18.

0: 15-18. Акабамаркет. Максимум заряда, минимум забот.
1: Автокомплекс «Формула» представляет масла, аккумуляторы, фильтра, автохимию и элементы подвески для автомобилей торговой марки «Тойота». Прямые поставки, высокое качество и доступные цены. Автокомплекс «Формула» с заботой к вашему автомобилю. 5-й километр основной трассы. Режим работы с 9 утра до часу ночи. Телефон 212-39.
2: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-00. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
3: Ура, родители! С 1 июня глобальная распродажа в магазине «Ягоза». Скидка 30% на все. Кроме школьной коллекции. Одежда и обувь для детей от 0 до 14 лет. Торопитесь, такие цены быстро уходят. Ягоза в Магадане. Улица Пролетарская, 19. Один вход с магазином «Белорусский фермер». Ваши дети будут в восторге.
4: Медколледж Минздрава Магаданской области ведет прием документов на 26-27 учебный год на специальности. Лечебное дело, сестринское дело, лабораторная диагностика и фармация. Поступление в колледж возможно на базе 9 классов. Мы предлагаем обучение у опытных преподавателей, практику в ведущих медицинских организациях Магаданской области, гарантированное трудоустройство, благоустроенное общежитие. Сделай свой первый шаг в медицину. Телефоны приемной комиссии 63-43-38 и 63-05-22. Сайт momk.magadan.medobl.ru.
5: Творчество без стратегии называется искусством. Творчество со стратегией называется рекламой. Джефф Ричардс. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
6: Тотальная свежесть на Карибу.

0: слушать Карибу, лучше на разрешенной скорости.
1: Твое личное пространство в FM-диапазоне.
2: Карибу 97.2.0.
0: Води аккуратно. Слушай Карибу.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 651.
2: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефонам 60-04-99, 62-55-03.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: А здравствуйте. А можно домашние вещи из Магадана отправить?
5: Да, но только упакуйте сами, у нас тары нет.
4: Ясно.
5: Да, но мы не страхуем груза из Магадана. Идите в страховую сами.
4: Понятно.
5: С этажа снести не можем. Таскайте сами. Привозите к нам на склад сами.
6: Устали платить и все делать сами? Хотите достойного сервиса? Тогда вам к нам. Адамант окажет достойный сервис по оптимальной цене с полным комплексом сопутствующих услуг по отправке домашних вещей. Адамант. Партнер надежный. Я ручаюсь.
7: Надоела рутина? Хотите отдохнуть? Тогда вам к нам. Элитная сауна Чикаго. Современный островок релаксации, место комфорта и расслабления. Просторная парная, глубокий бассейн, уютная зона отдыха и бильярд. Позвольте себе отдохнуть и телом, и душой. Посетите сауну Чикаго. Работаем круглосуточно. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-1048. Сауна Чикаго. Отдохнешь как надо.
8: С заботой о вас Мегуми предлагает широкую линейку товаров для создания уюта в доме и уходовые косметические средства для красоты и здоровья от производителей Японии и Южной Кореи. Выбирать качество – значит выбирать Мегуми. Улица Горького, 8. Телефон 8-924-691-7642.
9: Внимание! Грандиозный финал! Магазины «Электрокомплект», «Аквадом» и «Радио Линк» объявляют о сокрытии и тотальной ликвидации товара. Это последние дни работы. Скидка 60% абсолютно на все. Успейте, пока полки не опустели.
10: Лето на скорости. В торговом доме «Форвард» новое поступление велосипедов, трюковых самокатов и роликовых коньков. В наличии запчасти и комплектующие для велосипедов и самокатов. Акция «Жара» на скейты и крузеры. Скидка 50%. Огромный плюс – товар в наличии и не нужно ждать доставку. Пришел, выбрал и купил. Торговый дом «Форвард». Приходи. Калымское шоссе 9. Звони 200-232.
7: Надо ли лечить молочные зубы? Кариес молочных зубов? Лечить надо! Это залог здоровья зачатков постоянных зубов. Залог правильного развития прикуса, дикции и общего здоровья ребенка. Чем раньше начать заботиться о зубах малыша, тем проще и дешевле будет их лечение. Профилактика и современное лечение помогут избежать серьезных проблем в будущем. Клиника «Данти Профи» приглашает маленьких пациентов на прием к детскому стоматологу. Мы позаботимся о здоровой улыбке вашего малыша. «Данти Профи», улица Пролетарская, 17, телефон 20-40-44. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Просто делайте хорошую рекламу, и деньги придут. Лео Бернет. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: Свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-00-72 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
1: Новый час на Карибу.
2: Новая глава нашей жизни.
1: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
3: Я люблю под вас танцевать.
4: И я.
5: Я тоже.
6: Я вас обожаю.
4: Вы молодцы.
7: Вы правда молодцы.
3: Карибу самая хорошая радио.
8: Танцуй, живи, слушай Карибу.
1: Новый час на Карибу.
8: Карибу Арт 104.2 FM.
0: Новости на радио Карибу Арт.
9: Спонсор выпуска – специализированный магазин комиксов, лицензионных фигурок, настольных игр и атрибутики «Geek Shop Bad Moon». Проспект Карла Маркса, 63, торговый центр «Северное сияние», отдел номер 2.
10: В эфире новости, в студии Татьяна Брайс. Здравствуйте. В этом выпуске о России и Украине готовят список военнопленных для нового обмена. Для работающих в России иностранцев предложили изменить платежи по НДФЛ. Россияне страдают от скрытого голода. Подробности далее. Россия и Украина ведут переговоры о новых обменах военнопленными. Об этом сообщила уполномоченная по правам человека Яна Лантратова. По ее словам, с начала работы в должности совместно с профильными структурами удалось вернуть домой 550 российских военнослужащих, передают «Вести». Омбудсмены двух стран также договорились о взаимном посещении пленных, передаче им писем и посылок от родственников. Кроме того, стороны обмениваются списками пропавших без вести и документами, необходимыми для выплат семьям погибших. В России планируют изменить фиксированные авансовые платежи по НДФЛ для работающих иностранцев. Как пишет парламентская газета, инициативу одобрил профильный комитет Совета Федерации. Для иностранцев, работающих